0: нужное ей время, но оно не используется правильно, заявил в понедельник на пресс-конференции после состоявшегося в Финляндии Европейского арктического саммита премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что время – это самое ценное, что может быть. Мы не можем купить время. Украинцы дали нам время, чтобы подготовиться, но мы не используем это время правильно, сказал Кулбергс. Политик заявил, что в это время нужно использовать каждый день, чтобы подготовиться к худшему сценарию, и только тогда будет мир. Однако проблема в том, что русским позволяют вернуться в оборот. И в спорт, и в культуру, и другие сферы мы снова их нормализуем, заявил Кулбергс. И по его мнению, поэтому необходимо больше информировать европейское общество о реальности. Он подчеркнул, что в Европе необходимо бороться в соцсетях с российской пропагандистской машиной, которая меняет настроение в обществе. 5 суток подряд средняя температура воздуха в стране была ниже плюс 15 градусов, поэтому 10 сентября считается первым днем метеорологической осени, свидетельствуют последние данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. В понедельник, 14 сентября, средняя температура воздуха в стране поднялась до плюс 14,8 градуса. Правда, и эти данные еще не окончательны, так как основаны на оперативной информации, не прошедшей контроль качества. Метеорологическая осень наступает, если средняя суточная температура воздуха не менее 5 дней подряд держится ниже плюс 15, и ее началом считается первый из этих дней. Хотя 9 сентября воздух прогрелся до плюс 27 градусов, с 10 сентября среднесуточная температура воздуха в стране не достигала плюс 15. Хотя ранее прогнозировалось, что осень ожидается теплой и влажной, последняя информация Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды указывает на растущую вероятность того, что этой осенью будут и более сухие, и более прохладные периоды. Из-за организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков акции протеста «День без регионального общественного транспорта» в среду 16 сентября потенциально может быть отменен 1271 региональный автобусный рейс, свидетельствует обобщенная информация автотранспортной дирекции. На прошлой неделе дирекция направила перевозчикам регионального общественного транспорта письмо с призывом тщательно оценить необходимость проведения запланированной акции протеста, которая может оказать существенное влияние на мобильность пассажиров в Латвии, и незамедлительно предоставить дирекции и пассажирам точную информацию о планируемом количестве невыполненных рейсов. К полудню понедельника дирекция получила от перевозчиков подтверждение об участии в акции протеста от Talsu Autotransports, автобусного парка Резекне, автобусного парка Даугавпилса и Норма А. В общей сложности на среду 16 сентября у этих перевозчиков запланирован 1271 региональный автобусный рейс, которые, как предполагается, не будут выполнены. Два перевозчика сообщили, что участвовать в акции протеста не будут, еще 5 не предоставили дирекции ответа. Пассажирские перевозчики во вторник в 10:30 на пресс-конференции проинформируют о ходе и причинах акции протеста «День без регионального общественного транспорта». Пресс-конференция состоится в Риге на улице Вени. БАС-16. В ней примут участие президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошинекс и представители пассажирских перевозчиков, которые будут участвовать в акции. Ассоциация указывает, что акция проводится для привлечения внимания к критической ситуации в области общественного транспорта и, по мнению ассоциации, недостаточной заинтересованности государства в ее решении. В результате недостаточное государственное финансирование и принимаемые решения угрожают предоставлению качественных услуг общественного транспорта. Акция протеста символически состоится через год после предыдущей, в ходе которой движение автобусов было приостановлено на 1 час. Перевозчики отмечают, что акция не будет разовой, если отрасль не будет услышана. Ошинекс отмечает, что перевозчики приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства и призывают в этот день использовать альтернативные средства передвижения. Приоритетом перевозчиков является достижение компромисса с правительством, чтобы жители регионов и впредь имели доступ к безопасному, надежному и качественному общественному транспорту, а водители автобусов получали соответствующую зарплату. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Хотя рынок труда и экономическая ситуация меняются, представление о наиболее привлекательных для работы отраслях в Латвии в целом остается стабильным, сообщили в исследовательской и консалтинговой компании 55 Blue со ссылкой на проведенный опрос. Лидирует сфера информационных и коммуникационных услуг. В ней хотели бы работать 24% наемных работников и 29% студентов. Высокий интерес в обеих группах сохраняется также к компаниям транспортной отрасли и сферы хранения грузов по 14 и 17% опрошенных соответственно. Финансовый и страховой сектор выбрали бы 14% работающих и 15% студентов. Среди привлекательных отраслей также обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, газа и теплоснабжение, а также предприятия сельского и лесного хозяйства. По мнению работающих жителей, наиболее привлекательными работодателями признаны Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Latvijas Mobilais Telephones, Swedbank, Банк Латвии и MicroTickles. По мнению студентов, среди наиболее привлекательных работодателей Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Swedbank и MicroTickles. Торгово-промышленные палаты стран Балтии призвали премьер-министра взять на себя политическую ответственность за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Предпринимательские организации Эстонии, Латвии и Литвы отмечают, что Rail Baltica – это гораздо больше, чем транспортный инфраструктурный проект. По их мнению, это стратегический коридор, который укрепит конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона, обеспечит более тесную интеграцию стран Балтии в единый европейский рынок, улучшит доступ к Центральной и Западной Европе, укрепит цепочки поставок, повысит военную мобильность и сделает регион более привлекательным для инвестиций. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис отметил, что премьер-министры всех трех стран Балтии должны взять на себя четкую политическую ответственность за продвижение проекта, обеспечив его рациональную реализацию, максимальную прозрачность и отсутствие необоснованных расходов. По словам Ростовскиса, ответственность за результат столь значимого проекта нельзя перекладывать исключительно на его руководителей или другие вовлеченные учреждения. Она должна стать политическим приоритетом глав правительств. Опрос исследовательской компании 55 Blue показывает, что введение обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, может существенно повлиять на аудиторию коммерческих радиостанций. По данным опроса, большинство, 69% респондентов, считают, что латвийская музыка и сейчас достаточно представлена в радиоэфире. Лишь 26% поддерживают введение музыкальных квот, тогда как 49% выступают против. Почти четверть, 23%, процента опрошенных слушателей указали, что в случае введения 30% квоты могут перестать слушать радио или начнут потреблять его контент в других местах. Это соответствует примерно 210 тысячам слушателей. По мнению Латвийской ассоциации радиовещателей, эти данные привносят в дискуссию о музыкальных квотах аспект, которому до сих пор уделялось недостаточно внимания. До сих пор в основном обсуждалось, сколько латвийской музыки должно звучать на радио. Исследование показывает и другую сторону. Что слушатель может сделать в случае таких изменений? Законом можно установить долю музыки на радио, но нельзя заставить слушателя остаться. И прежде чем принимать такое регулирование, государству следует оценить и его возможные последствия, заявляют в ассоциации. Исследование указывает, что среди радиослушателей, которые в случае введения квоты выбрали бы контент на других площадках, 54% отдают предпочтение YouTube, 44% музыкальным стриминговым платформам, а 36% интернет-радио. Также часть аудитории может перейти на цифровые сервисы и другие источники информации за пределами латвийского радиопространства. Латвийская ассоциация радиовещателей неоднократно призывала Министерство культуры до введения обязательной квоты оценить ее влияние на аудиторию радио, форматы различных радиостанций, экономическую жизнеспособность коммерческих СМИ и информационное пространство Латвии. Государству следует искать решения, которые помогают латвийской музыке, одновременно не нанося ущерба латвийским СМИ. Если из-за регулирования слушатель уйдет с латвийского радио, проиграют все. Радио потеряет аудиторию и доходы, музыкальная отрасль может потерять доходы от авторских вознаграждений, государство – налоговые поступления, а латвийское информационное пространство – свою аудиторию, указывают в ассоциации. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Латвия ГОФЛВ, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает

0: пройдет активная фаза учений НАМ из 2026. В городе будет больше военнослужащих и военной техники. В отдельных местах появятся учебные контрольно-пропускные пункты и заграждения. Будут летать беспилотники и военные самолеты. Временами будут использоваться имитационные боевые средства, поэтому днем возможны кратковременные периоды повышенного шума. Во время учений военнослужащие из МСАРГИ в разное время суток будут передвигаться по многим районам Риги. Учебные задачи будут выполняться как в городской среде, так и на территориях отдельных объектов государственной, муниципальной и критической инфраструктуры. В них примут участие национальные вооруженные силы, ЗМСРЗ и военнослужащие союзных стран, а также госполиция, рижская муниципальная полиция, муниципальные учреждения и капитальные общества самоуправления. Учения НАМ из 2026 призваны проверить взаимодействие НВС, союзников, государственных и муниципальных учреждений в случае угрозы государству, включая действия при гибридных угрозах. Жителей призывают следить за информацией в официальных каналах и соблюдать указания полиции и участников учений. С 16 по 22 сентября полиция Латвии усилит контроль на дорогах в рамках европейской кампании «Родпул Дрошибас Денас». Особое внимание инспекторы уделят пешеходам, велосипедистам, пользователям электросамокатов и мопедов, а также соблюдению скоростного режима и правил безопасности. Кампания пройдет одновременно в странах Европейского Союза. Ее главная задача – снизить количество тяжелых последствий дорожных аварий и привлечь внимание к безопасности всех участников движения. Отдельная акция состоится 17 сентября. В этот день пройдет Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, цель которого – добиться, чтобы за сутки на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелые травмы. Для Латвии проблема остается особенно актуальной. С начала года в дорожных авариях погибли уже 66 человек. Еще 175 участников дорожного движения получили тяжелые травмы. Во время усиленного контроля полиция будет проверять не только поведение наиболее уязвимых участников движения. Инспекторы также обратят внимание на использование ремней безопасности и детских кресел, а также на соблюдение установленной скорости. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%, сообщил во вторник на заседании подкомиссии Сейма по окружающей среде, климату и энергетике председатель правления Ригас Силтумс Халвис Кальнинш. Текущий тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83 евро 1 цент за мегаватт-час, но с 1 октября в связи с компонентом непредвиденных доходов он снизится до 80 евро 76 центов за мегаватт-час. Представитель комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микелсонс пояснил, что с 1 декабря планируется пересмотреть постоянные издержки предприятий и компонент затрат на топливо. Точный тариф еще неизвестен. Комиссия в настоящее время рассматривает проект тарифов Ригас Силтумс, но еще не зафиксированы все связанные с топливом затраты. Уточнение можно будет подать в начале октября, отметил Микелсонс. Калнинш сообщил, что Ригас Силтумс закупила более 70% необходимого на отопительный сезон природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28 евро 53 цента за мегаватт-час. По текущим оценкам Ригас Силтумс, в связи с ростом цен на энергоресурсы с декабря тариф на теплоэнергию может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск роста тарифа связан с удорожанием энергоресурсов. Калинич пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час или в 2,4 раза. Цены на биотопливо примерно с 21 до 30 евро за мегаватт-час или на 43%. Руководитель Ригас Силтумс подтвердил, что рижская система теплоснабжения готова к отопительному сезону 2026-27. Гидравлические проверки проведены во всех зонах теплосетей. Готовность теплоузлов зданий в настоящее время достигла 75,2%. Специалисты предприятия проверили 6512 из 8661 находящихся в их ведении теплоузлов зданий. Проверки продолжаются. Платежную дисциплину клиентов предприятие оценивает как стабильную. Кальнинш рассказал, что доля расчетов за последние 12 месяцев достигла 97,6%. Подключение отопления может задержаться в домах, где уровень оплаты счетов за последние

0: 12 месяцев ниже 80%. Однако, как отметили на предприятии, таких зданий небольшое количество. 5 суток подряд средняя температура воздуха в стране была ниже плюс 15 градусов, поэтому 10 сентября считается первым днем метеорологической осени, свидетельствуют последние данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. В понедельник, 14 сентября, средняя температура воздуха в стране поднялась до плюс 14,8 градуса. Правда, и эти данные еще не окончательны, так как основаны на оперативной информации, не прошедшей контроль качества. Метеорологическая осень наступает, если средняя суточная температура воздуха не менее 5 дней подряд держится ниже плюс 15, и ее началом считается первый из этих дней. Хотя 9 сентября воздух прогрелся до плюс 27 градусов, с 10 сентября среднесуточная температура воздуха в стране не достигала плюс 15. Хотя ранее прогнозировалось, что осень ожидается теплой и влажной, последняя информация Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды указывает на растущую вероятность того, что этой осенью будут и более сухие, и более прохладные периоды. В акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков, примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, сообщил на пресс-конференции президент ассоциации Ива Ошиньекс. Акция протеста «День без регионального общественного транспорта» состоится в среду, 16 сентября. Ошиньекс сообщил, что в акции протеста примут участие автобусный парк Даугавпилса, Ханса Бус Латвия, Талсу Аутотранспорт, автобусный парк Резекне, обеспечивающая перевозки под брендом Эколайнс Норма А, автобусный парк Лейпая, Нордека и Даутранс. Обобщенная перевозчиками информация свидетельствует, что акция может повлиять на 3000 региональных рейсов и затронуть около 60 тысяч пассажиров. Предприятия не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправления. Информация об отмененных рейсах будет доступна на сайтах и в соцсетях перевозчиков, а также на сайте автотранспортной дирекции. Президент ассоциации подчеркнул, что некоторые перевозчики не участвуют в акции, так как у них заключены краткосрочные договоры или же договоры были недавно проиндексированы. По словам Ошиньекса, перевозчики вынуждены действовать кардинально, так как до сих пор от государства поступали лишь обещания, в том числе в отношении индексации долгосрочных договоров. В случае, если ситуация не будет решена, перевозчики рассматривают возможность проведения следующей акции уже 30 сентября, сообщил руководитель ассоциации. Он отметил, что включенные в повестку дня правительства во вторник вопрос о выделении 9 800 000 евро для региональных перевозчиков проблему не решает, а является обязательством, которое государство должно выполнить в этом году. В Министерстве сообщений отметили, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования для региональных перевозчиков министерство совместно с автотранспортной дирекцией, советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложение по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе. Правительству поданы предложения, охватывающие все актуальные вопросы отрасли, в том числе об усовершенствовании заключенных договоров. В целом, отрасли региональных перевозчиков для устранения многолетней нехватки финансирования необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, и этот вопрос нужно рассмотреть с учетом возможностей текущего бюджета. Министерство сообщения подготовило доклад и запрос о выделении отрасли дополнительных 9 800 000 евро из бюджетной программы средства на непредвиденные случаи, чтобы в этом году сохранить объем региональных перевозок на уровне прошлого года. По мнению министерства, долгосрочное решение не может основываться только на дополнительном финансировании. Необходимо усовершенствовать модель финансирования общественного транспорта, регулярно пересматривать маршрутную сеть, развивать перевозки на основе спроса, реализовывать проекты цифровизации, внедряя единую билетную систему, улучшать качество данных о пассажиропотоке, эффективнее использовать бюджетные средства. По расчетам министерства и автотранспортной дирекции, в ближайшие 3-4 года эти меры позволят создать более устойчивую и современную систему общественного транспорта. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Хотя рынок труда и экономическая ситуация меняются, представление о наиболее привлекательных для работы отраслях в Латвии в целом остается стабильным, сообщили в исследовательской и консалтинговой компании 55 Blue со ссылкой на проведенный опрос. Лидирует сфера информационных и коммуникационных услуг. В ней хотели бы работать 24% наемных работников и 29% студентов. Высокий интерес в обеих группах сохраняется также к компаниям транспортной отрасли и сферы хранения грузов по 14 и 17% опрошенных соответственно. Финансовый и страховой сектор выбрали бы 14% работающих и 15% студентов. Среди привлекательных отраслей также обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, газо- и теплоснабжение, а также предприятия сельского и лесного хозяйства. По мнению работающих жителей, наиболее привлекательными работодателями признаны Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Latvijas Mobilais Telefons, Swedbank, Банк Латвии и MicroTickles. По мнению студентов, среди наиболее привлекательных работодателей Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Swedbank и MicroTickles. Торгово-промышленные палаты стран Балтии призвали премьер-министра взять на себя политическую ответственность за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Предпринимательские организации Эстонии, Латвии и Литвы отмечают, что Rail Baltica – это гораздо больше, чем транспортный инфраструктурный проект. По их мнению, это стратегический коридор, который укрепит конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона, обеспечит более тесную интеграцию стран Балтии в единый европейский рынок, улучшит доступ к Центральной и Западной Европе, укрепит цепочки поставок, повысит военную мобильность и сделает регион более привлекательным для инвестиций. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис отметил, что премьер-министры всех трех стран Балтии должны взять на себя четкую политическую ответственность за продвижение проекта, обеспечив его рациональную реализацию, максимальную прозрачность и отсутствие необоснованных расходов. По словам Ростовскиса, ответственность за результат столь значимого проекта нельзя перекладывать исключительно на его руководителей или другие вовлеченные учреждения. Она должна стать политическим приоритетом глав правительств. Опрос исследовательской компании 55 Blue показывает, что введение обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, может существенно повлиять на аудиторию коммерческих радиостанций. По данным опроса, большинство, 69% респондентов, считают, что латвийская музыка и сейчас достаточно представлена в радиоэфире. Лишь 26% поддерживают введение музыкальных квот, тогда как 49% выступают против. Почти четверть, 23%, процента опрошенных слушателей указали, что в случае введения 30% квоты могут перестать слушать радио или начнут потреблять его контент в других местах. Это соответствует примерно 210 тысячам слушателей. По мнению Латвийской ассоциации радиовещателей, эти данные привносят в дискуссию о музыкальных квотах аспект, которому до сих пор уделялось недостаточно внимания. До сих пор в основном обсуждалось, сколько латвийской музыки должно звучать на радио. Исследование показывает и другую сторону. Что слушатель может сделать в случае таких изменений? Законом можно установить долю музыки на радио, но нельзя заставить слушателя остаться. И прежде чем принимать такое регулирование, государству следует оценить и его возможные последствия, заявляют в ассоциации. Исследование указывает, что среди радиослушателей, которые в случае введения квоты выбрали бы контент на других площадках, 54% отдают предпочтение YouTube, 44% музыкальным стриминговым платформам, а 36% интернет-радио. Также часть аудитории может перейти на цифровые сервисы и другие источники информации за пределами латвийского радиопространства. Латвийская ассоциация радиовещателей неоднократно призывала Министерство культуры до введения обязательной квоты оценить ее влияние на аудиторию радио, форматы различных радиостанций, экономическую жизнеспособность коммерческих СМИ и информационное пространство Латвии. Государству следует искать решения, которые помогают латвийской музыке, одновременно не нанося ущерба латвийским СМИ. Если из-за регулирования слушатель уйдет с латвийского радио, проиграют все. Радио потеряет аудиторию и доходы, музыкальная отрасль может потерять доходы от авторских вознаграждений, государство – налоговые поступления, а латвийское информационное пространство – свою аудиторию, указывают в ассоциации. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Latvia gov.lv, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. С 16 по 20 сентября в Риге и ее окрестностях пройдет активная фаза учений «Намыс-2026». В городе будет больше военнослужащих и военной техники. В отдельных местах появятся учебные контрольно-пропускные пункты и заграждения. Будут летать беспилотники и военные самолеты. Временами будут использоваться имитационные боевые средства, поэтому днем возможны кратковременные периоды повышенного шума. Во время учений военнослужащие из МСАРГИ в разное время суток будут передвигаться по многим районам Риги. Учебные задачи будут выполняться как в городской среде, так и на территориях отдельных объектов государственной, муниципальной и критической инфраструктуры. В них примут участие национальные вооруженные силы, ЗМСРЗ и военнослужащие союзных стран, а также госполиция, рижская муниципальная полиция, муниципальные учреждения и капитальные общества самоуправления. Учения «Намыс-2026» призваны проверить взаимодействие НВС, союзников, государственных и муниципальных учреждений в случае угрозы государству, включая действия при гибридных угрозах. Жителей призывают следить за информацией в официальных каналах и соблюдать указания полиции и участников учений. С 16 по 22 сентября полиция Латвии усилит контроль на дорогах в рамках европейской кампании «Ротпул Дрошибас Денас». Особое внимание инспекторы уделят пешеходам, велосипедистам, пользователям электросамокатов и мопедов, а также соблюдению скоростного режима и правил безопасности. Кампания пройдет одновременно в странах Европейского Союза. Ее главная задача – снизить количество тяжелых последствий дорожных аварий и привлечь внимание к безопасности всех участников движения. Отдельная акция состоится 17 сентября. В этот день пройдет Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, цель которого – добиться, чтобы за сутки на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелые травмы. Для Латвии проблема остается особенно актуальной. С начала года в дорожных авариях погибли уже 66 человек. Еще 175 участников дорожного движения получили тяжелые травмы. Во время усиленного контроля полиция будет проверять не только поведение наиболее уязвимых участников движения. Инспекторы также обратят внимание на использование ремней безопасности и детских кресел, а также на соблюдение установленной скорости. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс в видеообращении Facebook принес извинения за вождение автомобиля в состоянии опьянения 3,9 промилле и назвал произошедшее серьезной ошибкой. Узулниекс сказал, что в сложный период личной жизни и в напряженное предвыборное время он допустил серьезную ошибку, о которой искренне сожалеет. «Прежде всего, хочу извиниться перед всем обществом, своими коллегами и всеми, кто мне доверял, понимаю, что я это доверие обманул», — отметил бывший министр. Он также просит прощения у своей семьи и близких, отмечая, что родные всегда были рядом с ним. Ему больно осознавать, что из-за его поступка им тоже приходится переживать. Бывший министр также признал, что произошедшее уже не изменить, но он может сделать выводы, чтобы никогда больше не оказаться в такой ситуации. Он попросил прощения у тех, кому причинил боль и кого разочаровал. Узулниекс поблагодарил госполицию и полицию Ропышского самоуправления за профессиональное и добросовестное исполнение служебных обязанностей. Он также призвал всех быть ответственными перед собой и обществом. В месте несанкционированного скопления транспортных средств у торгового центра «Акрополь» Рига госполиция начала 50 процессов об административных правонарушениях, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения. Вечером 11 сентября госполиция организовала у одного из торговых центров в Риге усиленное присутствие своих сил с привлечением как должностных лиц Бюро реагирования Рижского регионального управления, так и должностных лиц отдела управления технической поддержки государственной полиции, а также сотрудников. В дирекции безопасности дорожного движения сообщили в госполиции. Дополнительные силы были необходимы, так как стражи порядка получили информацию о планируемом собрании. В то же время в полиции указали, что подобные собрания на автомобилях у рижских торговых центров происходили и ранее. Во время мероприятия проводились различные проверки с целью убедиться, соблюдают ли водители правила дорожного движения, а также соответствует ли техническое состояние транспортных средств требованиям и не совершают ли другие нарушения. Вместе скопления транспорта средств полиция начала 50 процессов об административных правонарушениях, чем подтвердилось, что на мероприятиях такого рода водители откровенно игнорируют требования правил дорожного движения и угрожают безопасности других участников дорожного движения, указывают в полиции. 47 процессов об административных правонарушениях начаты за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение разрешенной скорости движения, вождение без прав на управление транспортным средством, за агрессивный стиль вождения, за управление не прошедшим техосмотр транспортным средством, за управление технически неисправным транспортным средством из-за несоответствия световых приборов, выхлопных систем, размещения государственных регистрационных номерных знаков, а также за другие нарушения. Кроме того, за нарушения при использовании дронов госполиция начала 3 дела об административных правонарушениях. Благодаря Украине остальная Европа сейчас живет в одолженное ей время, но оно не используется правильно, заявил в понедельник на пресс-конференции после состоявшегося в Финляндии Европейского арктического саммита премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что время – это самое ценное, что может быть. Мы не можем купить время. Украинцы дали нам время, чтобы подготовиться, но мы не используем это время правильно, сказал Кулбергс. Политик заявил, что в это время нужно использовать каждый день, чтобы подготовиться к худшему сценарию, и только тогда будет мир. Однако проблема в том, что русским позволяют вернуться в оборот. И в спорт, и в культуру, и другие сферы мы снова их нормализуем, заявил Кулбергс. И по его мнению, поэтому необходимо больше информировать европейское общество о реальности. Он подчеркнул, что в Европе необходимо бороться в соцсетях с российской пропагандистской машиной, которая меняет настроение в обществе. 5 суток подряд средняя температура воздуха в стране была ниже плюс 15 градусов, поэтому 10 сентября считается первым днем метеорологической осени, свидетельствуют последние данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. В понедельник, 14 сентября, средняя температура воздуха в стране поднялась до плюс 14,8 градуса. Правда, и эти данные еще не окончательны, так как основаны на оперативной информации, не прошедшей контроль качества. Метеорологическая осень наступает, если средняя среднесуточная температура воздуха не менее 5 дней подряд держится ниже плюс 15, и ее началом считается первый из этих дней. Хотя 9 сентября воздух прогрелся до плюс 27 градусов, с 10 сентября среднесуточная температура воздуха в стране не достигала плюс 15. Хотя ранее прогнозировалось, что осень ожидается теплой и влажной, последняя информация Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды указывает на растущую вероятность того, что этой осенью будут и более сухие, и более прохладные периоды. Из-за организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков акции протеста «День без регионального общественного транспорта» в среду 16 сентября потенциально может быть отменен 1271 региональный автобусный рейс, свидетельствует обобщенная информация автотранспортной дирекции. На прошлой неделе дирекция направила перевозчикам регионального общественного транспорта письмо с призывом тщательно оценить необходимость проведения запланированной акции протеста, которая может оказать существенное влияние на мобильность пассажиров в Латвии, и незамедлительно предоставить дирекции и пассажирам точную информацию о планируемом количестве невыполненных рейсов. К полудню понедельника дирекция получила от перевозчиков подтверждение об участии в акции протеста от Talsu Autotransports, автобусного парка Резекне, автобусного парка Даугавпилса и Норма А. В общей сложности на среду 16 сентября у этих перевозчиков запланирован 1271 региональный автобусный рейс, которые, как предполагается, не будут выполнены. Два перевозчика сообщили, что участвовать в акции протеста не будут, еще 5 не предоставили дирекции ответа. Пассажирские перевозчики во вторник в 10:30 на пресс-конференции проинформируют о ходе и причинах акции протеста «День без регионального общественного транспорта». Пресс-конференция состоится в Риге на улице Вени. БАС-16. В ней примут участие президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошинекс и представители пассажирских перевозчиков, которые будут участвовать в акции. Ассоциация указывает, что акция проводится для привлечения внимания к критической ситуации в области общественного транспорта и, по мнению ассоциации, недостаточной заинтересованности государства в ее решении. В результате недостаточное государственное финансирование и принимаемые решения угрожают предоставлению качественных услуг общественного транспорта. Акция протеста символически состоится через год после предыдущей, в ходе которой движение автобусов было приостановлено на 1 час. Перевозчики отмечают, что акция не будет разовой, если отрасль не будет услышана. Ошинекс отмечает, что перевозчики приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства и призывают в этот день использовать альтернативные средства передвижения. Приоритетом перевозчиков является достижение компромисса с правительством, чтобы жители регионов и впредь имели доступ к безопасному, надежному и качественному общественному транспорту, а водители автобусов получали соответствующую зарплату. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Хотя рынок труда и экономическая ситуация меняются, представление о наиболее привлекательных для работы отраслях в Латвии в целом остается стабильным, сообщили в исследовательской и консалтинговой компании 55 Blue со ссылкой на проведенный опрос. Лидирует сфера информационных и коммуникационных услуг. В ней хотели бы работать 24% наемных работников и 29% студентов. Высокий интерес в обеих группах сохраняется также к компаниям транспортной отрасли и сферы хранения грузов по 14 и 17% опрошенных соответственно. Финансовый и страховой сектор выбрали бы 14% работающих и 15% студентов. Среди привлекательных отраслей также обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, газо- и теплоснабжение, а также предприятия сельского и лесного хозяйства. По мнению работающих жителей, наиболее привлекательными работодателями признаны Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Latvijas Mobilais Telefons, Swedbank, Банк Латвии и MicroTickles. По мнению студентов, среди наиболее привлекательных работодателей Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Swedbank и MicroTickles. Торгово-промышленные палаты стран Балтии призвали премьер-министра взять на себя политическую ответственность за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Предпринимательские организации Эстонии, Латвии и Литвы отмечают, что Rail Baltica – это гораздо больше, чем транспортный инфраструктурный проект. По их мнению, это стратегический коридор, который укрепит конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона, обеспечит более тесную интеграцию стран Балтии в единый европейский рынок, улучшит доступ доступ к Центральной и Западной Европе, укрепит цепочки поставок, повысит военную мобильность и сделает регион более привлекательным для инвестиций. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис отметил, что премьер-министры всех трех стран Балтии должны взять на себя четкую политическую ответственность за продвижение проекта, обеспечив его рациональную реализацию, максимальную прозрачность и отсутствие необоснованных расходов. По словам Ростовскиса, ответственность за результат столь значимого проекта нельзя перекладывать исключительно на его руководителей или другие вовлеченные учреждения. Она должна стать политическим приоритетом глав правительств. Опрос исследовательской компании 55 Blue показывает, что введение обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, может существенно повлиять на аудиторию коммерческих радиостанций. По данным опроса, большинство, 69% респондентов, считают, что латвийская музыка и сейчас достаточно представлена в радиоэфире. Лишь 26% поддерживают введение музыкальных квот, тогда как 49% выступают против. Почти четверть, 23% опрошенных слушателей указали, что в случае введения 30-процентной квоты могут перестать слушать радио или начнут потреблять его контент в других местах. Это соответствует примерно 210 тысячам слушателей. По мнению Латвийской ассоциации радиовещателей, эти данные привносят в дискуссию о музыкальных квотах аспект, которому до сих пор уделялось недостаточно внимания. До сих пор в основном обсуждалось, сколько латвийской музыки должно звучать на радио. Исследование показывает и другую сторону. Что слушатель может сделать в случае таких изменений? Законом можно установить долю музыки на радио, но нельзя заставить слушателя остаться. И прежде чем принимать такое регулирование, государству следует оценить и его возможные последствия, заявляют в ассоциации. Исследование указывает, что среди радиослушателей, которые в случае введения квоты выбрали бы контент на других площадках, 54% отдают предпочтение YouTube, 44% музыкальным стриминговым платформам, а 36% интернет-радио. Также часть аудитории может перейти на цифровые сервисы и другие источники информации за пределами латвийского радиопространства. Латвийская ассоциация радиовещателей неоднократно призывала Министерство культуры до введения обязательной квоты оценить ее влияние на аудиторию радио, форматы различных радиостанций, экономическую жизнеспособность коммерческих СМИ и информационное пространство Латвии. Государству следует искать решения, которые помогают латвийской музыке, одновременно не нанося ущерба латвийским СМИ. Если из-за регулирования слушатель уйдет с латвийского радио, проиграют все. Радио потеряет аудиторию и доходы, музыкальная отрасль может потерять доходы от авторских вознаграждений, государство – налоговые поступления, а латвийское информационное пространство – свою аудиторию, указывают в ассоциации. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Latvia.gov.lv, используя электронную услугу «Управление данными избирателя». При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. С 16 по 20 сентября в Риге и ее окрестностях

0: отдельных объектов государственной, муниципальной и критической инфраструктуры. В них примут участие национальные вооруженные силы, ЗМСРЗ и военнослужащие союзных стран, а также госполиция, Рижская муниципальная полиция, муниципальные учреждения и капитальные общества самоуправления. Учения «Намыс-2026» призваны проверить взаимодействие НВС, союзников, государственных и муниципальных учреждений в случае угрозы государству, включая действия при гибридных угрозах. Жителей призывают следить за информацией в официальных каналах и соблюдать указания полиции и участников учений. С 16 по 22 сентября полиция Латвии усилит контроль на дорогах в рамках европейской кампании «Родпул Дрошибас Денас». Особое внимание инспекторы уделят пешеходам, велосипедистам, пользователям электросамокатов и мопедов, а также соблюдению скоростного режима и правил безопасности. Кампания пройдет одновременно в странах Европейского Союза. Ее главная задача – снизить количество тяжелых последствий дорожных аварий и привлечь внимание к безопасности всех участников движения. Отдельная акция состоится 17 сентября. В этот день пройдет Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, цель которого – добиться, чтобы за сутки на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелые травмы. Для Латвии проблема остается особенно актуальной. С начала года в дорожных авариях погибли уже 66 человек. Еще 175 участников дорожного движения получили тяжелые травмы. Во время усиленного контроля полиция будет проверять не только поведение наиболее уязвимых участников движения. Инспекторы также обратят внимание на использование ремней безопасности и детских кресел, а также на соблюдение установленной скорости. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%, сообщил во вторник на заседании подкомиссии Сейма по окружающей среде, климату и энергетике председатель правления Ригас Силтумс Халвис Кальнинш. Текущий тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83 евро 1 цент за мегаватт-час, но с 1 октября в связи с компонентом непредвиденных доходов он снизится до 80 евро 76 центов за мегаватт-час. Представитель комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микелсонс пояснил, что с 1 декабря планируется пересмотреть постоянные издержки предприятий и компонент затрат на топливо. Точный тариф еще неизвестен. Комиссия в настоящее время рассматривает проект тарифов Ригас Силтумс, но еще не зафиксированы все связанные с топливом затраты. Уточнение можно будет подать в начале октября, отметил Микелсонс. Калнинш сообщил, что Ригас Силтумс закупила более 70% необходимого на отопительный сезон природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28 евро 53 цента за мегаватт-час. По текущим оценкам Ригас Силтумс, в связи с ростом цен на энергоресурсы с декабря тариф на теплоэнергию может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск роста тарифа связан с удорожанием энергоресурсов. Калинич пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час или в 2,4 раза. Цены на биотопливо примерно с 21 до 30 евро за мегаватт-час или на 43%. Руководитель Ригас Силтумс подтвердил, что рижская система теплоснабжения готова к отопительному сезону 2026-27. Гидравлические проверки проведены во всех зонах теплосетей. Готовность теплоузлов зданий в настоящее время достигла 75,2%. Специалисты предприятия проверили 6512 из 8661 находящихся в их ведении теплоузлов зданий. Проверки продолжаются. Платежную дисциплину клиентов предприятие оценивает как стабильную. Кальнинш рассказал, что доля расчетов за последние 12 месяцев достигла 97,6%. Подключение отопления может задержаться в домах, где уровень оплаты счетов за последние 12 месяцев ниже 80%. Однако, как отметили на предприятии, таких зданий небольшое количество. 5 суток подряд средняя температура воздуха в стране была ниже плюс 15 градусов, поэтому 10 сентября считается первым днем метеорологической осени, свидетельствуют последние данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. В понедельник, 14 сентября, средняя температура воздуха в стране поднялась до плюс 14,8 градуса. Правда, и эти данные еще не окончательны, так как основаны на оперативной информации.

0: оцени прошедший контроль качества.
1: Метеорологическая осень наступает, если среднесуточная температура воздуха не менее 5 дней подряд держится ниже плюс 15, и ее началом считается первый из этих дней. Хотя 9 сентября воздух прогрелся до плюс 27 градусов, с 10 сентября среднесуточная температура воздуха в стране не достигала плюс 15. Хотя ранее прогнозировалось, что осень ожидается теплой и влажной, последняя информация Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды указывает на растущую вероятность того, что этой осенью будут и более сухие, и более прохладные периоды.
0: В акции протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков, примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, сообщил на пресс-конференции президент ассоциации Ива Ошинекс. Акция протеста «День без регионального общественного транспорта» состоится в среду, 16 сентября. Ошинекс сообщил, что в акции протеста примут участие автобусный парк Даугавпилса, Ханса Бус Латвия, Талсу Аутотранспорт, автобусный парк Резекне, обеспечивающая перевозки под брендом Эколайнс Норма А, автобусный парк Лейпая, Нордека и Даутранс. Обобщенная перевозчиками информация свидетельствует, что акция может повлиять на 3000 региональных рейсов и затронуть около 60 тысяч пассажиров. Предприятия не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправления. Информация об отмененных рейсах будет доступна на сайтах и в соцсетях перевозчиков, а также на сайте автотранспортной дирекции.
1: Президент ассоциации подчеркнул, что некоторые перевозчики не участвуют в акции, так как у них заключены краткосрочные договоры или же договоры были недавно проиндексированы. По словам Ошинекса, перевозчики вынуждены действовать кардинально, так как до сих пор от государства поступали лишь обещания, в том числе в отношении индексации долгосрочных договоров. В случае, если ситуация не будет решена, перевозчики рассматривают возможность проведения следующей акции уже 30 сентября, сообщил руководитель ассоциации. Он отметил, что включенные в повестку дня правительства во вторник вопрос о выделении 9 800 000 евро для региональных перевозчиков проблему не решает, а является обязательством, которое государство должно выполнить в этом году. В Министерстве сообщений отметили, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования для региональных перевозчиков министерство совместно с автотранспортной дирекцией, советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложение по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе.
0: Правительству поданы предложения, охватывающие все актуальные вопросы отрасли, в том числе об усовершенствовании заключенных договоров. В целом, отрасли региональных перевозчиков для устранения многолетней нехватки финансирования необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, и этот вопрос нужно рассмотреть с учетом возможностей текущего бюджета. Министерство сообщения подготовило доклад и запрос о выделении отрасли дополнительных 9 800 000 евро из бюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи», чтобы в этом году сохранить объем региональных перевозок на уровне прошлого года. По мнению министерства, долгосрочное решение не может основываться только на дополнительном финансировании. Необходимо усовершенствовать модель финансирования общественного транспорта, регулярно пересматривать маршрутную сеть, развивать перевозки на основе спроса, реализовывать проекты цифровизации, внедряя единую билетную систему, улучшать качество данных о пассажиропотоке, эффективнее использовать бюджетные средства. По расчетам министерства и автотранспортной дирекции, в ближайшие 3-4 года эти меры позволят создать более устойчивую и современную систему общественного транспорта. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Хотя рынок труда и экономическая ситуация меняются, представление о наиболее привлекательных для работы отраслях в Латвии в целом остается стабильным, сообщили в исследовательской и консалтинговой компании 55blue со ссылкой на проведенный опрос. Лидирует сфера информационных и коммуникационных услуг. В ней хотели бы работать 24% наемных работников и 29% студентов. Высокий интерес в обеих группах сохраняется также к компаниям транспортной отрасли и сферы хранения грузов – по 14 и 17% опрошенных соответственно. Финансовый и страховой сектор выбрали бы 14% работающих и 15% студентов. Среди привлекательных отраслей также обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, газа и теплоснабжение, а также предприятия сельского и лесного хозяйства. По мнению работающих жителей, наиболее привлекательными привлекательными работодателями признаны Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Latvijas Mobilais Telefons, Swedbank, Банк Латвии и MicroTickles. По мнению студентов, среди наиболее привлекательных работодателей Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Swedbank и MicroTickles. Торгово-промышленные палаты стран Балтии призвали премьер-министра взять на себя политическую ответственность за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Предпринимательские организации Эстонии, Латвии и Литвы отмечают, что Rail Baltica – это гораздо больше, чем транспортный инфраструктурный проект. По их мнению, это стратегический коридор, который укрепит конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона, обеспечит более тесную интеграцию стран Балтии в единый европейский рынок, улучшит доступ к Центральной и Западной Европе, укрепит цепочки поставок, повысит военную мобильность и сделает регион более привлекательным для инвестиций. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис отметил, что премьер-министры всех трех стран Балтии должны взять на себя четкую политическую ответственность за продвижение проекта, обеспечив его рациональную реализацию, максимальную прозрачность и отсутствие необоснованных расходов. По словам Ростовскиса, ответственность за результат столь значимого проекта нельзя перекладывать исключительно на его руководителей или другие вовлеченные учреждения. Она должна стать политическим приоритетом глав правительств. Опрос исследовательской компании 55 Blue показывает, что введение обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, может существенно повлиять на аудиторию коммерческих радиостанций. По данным опроса, большинство, 69% респондентов, считают, что латвийская музыка и сейчас достаточно представлена в радиоэфире. Лишь 26% поддерживают введение музыкальных квот, тогда как 49% выступают против. Почти четверть, 23%, процента опрошенных слушателей указали, что в случае введения 30-процентной квоты могут перестать слушать радио или начнут потреблять его контент в других местах. Это соответствует примерно 210 тысячам слушателей. По мнению Латвийской ассоциации радиовещателей, эти данные привносят в дискуссию о музыкальных квотах аспект, которому до сих пор уделялось недостаточно внимания. До сих пор в основном обсуждалось, сколько латвийской музыки должно звучать на радио. Исследование показывает и другую сторону. Что слушатель может сделать в случае таких изменений? Законом можно установить долю музыки на радио, но нельзя заставить слушателя остаться. И прежде чем принимать такое регулирование, государству следует оценить и его возможные последствия, заявляют в ассоциации. Исследование указывает, что среди радиослушателей, которые в случае введения квоты выбрали бы контент на других площадках, 54% отдают предпочтение YouTube, 44% музыкальным стриминговым платформам, а 36% интернет-радио. Также часть аудитории может перейти на цифровые сервисы и другие источники информации за пределами латвийского радиопространства. Латвийская ассоциация радиовещателей неоднократно призывала Министерство культуры до введения обязательной квоты оценить ее влияние на аудиторию радио, форматы различных радиостанций, экономическую жизнеспособность коммерческих СМИ и информационное пространство Латвии. Государству следует искать решения, которые помогают латвийской музыке, одновременно не нанося ущерба латвийским СМИ. Если из-за регулирования слушатель уйдет с латвийского радио, проиграют все. Радио потеряет аудиторию и доходы, музыкальная отрасль может потерять доходы от авторских вознаграждений, государство – налоговые поступления, а латвийское информационное пространство – свою аудиторию, указывают в ассоциации. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Latvia.gov.lv, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. С 16 по 20 сентября в Риге и ее окрестностях пройдет активная фаза учений «Намыс-2026». В городе будет больше военнослужащих и военной техники. В отдельных местах появятся учебные контрольно-пропускные пункты и заграждения. Будут летать беспилотники и военные самолеты. Временами будут использоваться имитационные боевые средства, поэтому днем возможны кратковременные периоды повышенного шума. Во время учений военнослужащие из МСАРГИ в разное время суток будут передвигаться по многим районам Риги. Учебные задачи будут выполняться как в городской среде, так и на территориях отдельных объектов государственной, муниципальной и критической инфраструктуры. В них примут участие национальные вооруженные силы, ЗМСРЗ и военнослужащие союзных стран, а также госполиция, рижская муниципальная полиция, муниципальные учреждения и капитальные общества самоуправления. Учения «Намыс-2026» призваны проверить взаимодействие НВС, союзников, государственных и муниципальных учреждений в случае угрозы государству, включая действия при гибридных угрозах. Жителей призывают следить за информацией в официальных каналах и соблюдать указания полиции и участников учений. С 16 по 22 сентября полиция Латвии усилит контроль на дорогах в рамках европейской кампании «Rotpool Drošības dienas». Особое внимание инспекторы уделят пешеходам, велосипедистам, пользователям электросамокатов и мопедов, а также соблюдению скоростного режима и правил безопасности. Кампания пройдет одновременно в странах Европейского Союза. Ее главная задача – снизить количество тяжелых последствий дорожных аварий и привлечь внимание к безопасности всех участников движения. Отдельная акция состоится 17 сентября. В этот день пройдет Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, цель которого – добиться, чтобы за сутки на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелые травмы. Для Латвии проблема остается особенно актуальной. С начала года в дорожных авариях погибли уже 66 человек. Еще 175 участников дорожного движения получили тяжелые травмы. Во время усиленного контроля полиция будет проверять не только поведение наиболее уязвимых участников движения. Инспекторы также обратят внимание на использование ремней безопасности и детских кресел, а также на соблюдение установленной скорости. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс в видеообращении в Facebook принес извинения за вождение автомобиля в состоянии опьянения 3,9 промилле и назвал произошедшее серьезной ошибкой. Узулниекс сказал, что в сложный период личной жизни и в напряженное предвыборное время он допустил серьезную ошибку, о которой искренне сожалеет. «Прежде всего, хочу извиниться перед всем обществом, своими коллегами и всеми, кто мне доверял. Понимаю, что я это доверие обманул», — отметил бывший министр. Он также просит прощения у своей семьи и близких, отмечая, что родные всегда были рядом с ним. Ему больно осознавать, что из-за его поступка им тоже приходится переживать. Бывший министр также признал, что произошедшее уже не изменить, но он может сделать выводы, чтобы никогда больше не оказаться в такой ситуации. Он попросил прощения у тех, кому причинил боль и кого разочаровал. Узулниекс поблагодарил госполицию и полицию Ропожского самоуправления за профессиональное и добросовестное исполнение служебных обязанностей. Он также призвал всех быть ответственными перед собой и обществом. В месте несанкционированного скопления транспортных средств у торгового центра «Акрополь» Рига госполиция начала 50 процессов об административных правонарушениях, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения. Вечером 11 сентября госполиция организовала у одного из торговых центров в Риге усиленное присутствие своих сил с привлечением как должностных лиц Бюро реагирования Рижского регионального управления, так и должностных лиц отдела управления технической поддержки государственной полиции, а также сотрудников в дирекции безопасности дорожного движения, сообщили в госполиции. Дополнительные силы были необходимы, так как стражи порядка получили информацию о планируемом собрании. В то же время в полицию указали, что подобные собрания на автомобилях у рижских торговых центров происходили и ранее. Во время мероприятия проводились различные проверки с целью убедиться, соблюдают ли водители правила дорожного движения, а также соответствует ли техническое состояние транспортных средств требованиям и не совершают ли другие нарушения. В месте скопления транспорта средств полиция начала 50 процессов об административных правонарушениях, чем подтвердилось, что на мероприятиях такого рода водители откровенно игнорируют требования правил дорожного движения и угрожают безопасности других участников дорожного движения, указывают в полиции. 47 процессов об административных правонарушениях начаты за различные нарушения правил дорожного движения, в том числе за превышение разрешенной скорости движения, вождение без прав на управление транспортным средством, за агрессивный стиль вождения, за управление не прошедшим техосмотр транспортным средством, за управление технически неисправным транспортным средством и за несоответствие световых приборов, выхлопных систем, размещение государственных регистрационных номерных знаков, а также за другие нарушения. Кроме того, за нарушения при использовании дронов госполиция начала 3 дела об административных правонарушениях. Благодаря Украине остальная Европа сейчас живет в одолженное ей время, но оно не используется правильно, заявил в понедельник на пресс-конференции после состоявшегося в Финляндии Европейского арктического саммита премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он подчеркнул, что время – это самое ценное, что может быть. Мы не можем купить время. Украинцы дали нам время, чтобы подготовиться, но мы не используем это время правильно, сказал Кулбергс. Политик заявил, что в это время нужно использовать каждый день, чтобы подготовиться к худшему сценарию, и только тогда будет мир. Однако проблема в том, что русским позволяют вернуться в оборот. И в спорт, и в культуру, и другие сферы мы снова их нормализуем, заявил Кулбергс. И по его мнению, поэтому необходимо больше информировать европейское общество о реальности. Он подчеркнул, что в Европе необходимо бороться в соцсетях с российской пропагандистской машиной, которая меняет настроение в обществе. 5 суток подряд средняя температура воздуха в стране была ниже плюс 15 градусов, поэтому 10 сентября считается первым днем метеорологической осени, свидетельствуют последние данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. В понедельник, 14 сентября, средняя температура воздуха в стране поднялась до плюс 14,8 градуса. Правда, и эти данные еще не окончательны, так как основаны на оперативной информации, не прошедшей контроль качества. Метеорологическая осень наступает, если средняя среднесуточная температура воздуха не менее 5 дней подряд держится ниже плюс 15, и ее началом считается первый из этих дней. Хотя 9 сентября воздух прогрелся до плюс 27 градусов, с 10 сентября среднесуточная температура воздуха в стране не достигала плюс 15. Хотя ранее прогнозировалось, что осень ожидается теплой и влажной, последняя информация Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды указывает на растущую вероятность того, что этой осенью будут и более сухие, и более прохладные периоды. Из-за организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков акции протеста «День без регионального общественного транспорта» в среду 16 сентября потенциально может быть отменен 1271 региональный автобусный рейс, свидетельствует обобщенная информация автотранспортной дирекции. На прошлой неделе дирекция направила перевозчикам регионального общественного транспорта письмо с призывом тщательно оценить необходимость проведения запланированной акции протеста, которая может оказать существенное влияние на мобильность пассажиров в Латвии, и незамедлительно предоставить дирекции и пассажирам точную информацию о планируемом количестве невыполненных рейсов. К полудню понедельника дирекция получила от перевозчиков подтверждение об участии в акции протеста от Talsu Autotransports, автобусного парка Резекне, автобусного парка Даугавпилса и Норма А. В общей сложности на среду 16 сентября у этих перевозчиков запланирован 1271 региональный автобусный рейс, которые, как предполагается, не будут выполнены. Два перевозчика сообщили, что участвовать в акции протеста не будут, еще 5 не предоставили дирекции ответа. Пассажирские перевозчики во вторник в 10:30 на пресс-конференции проинформируют о ходе и причинах акции протеста «День без регионального общественного транспорта». Пресс-конференция состоится в Риге на улице Вени. Бас-16. В ней примут участие президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошинекс и представители пассажирских перевозчиков, которые будут участвовать в акции. Ассоциация указывает, что акция проводится для привлечения внимания к критической ситуации в области общественного транспорта и, по мнению ассоциации, недостаточной заинтересованности государства в ее решении. В результате недостаточное государственное финансирование и принимаемые решения угрожают предоставлению качественных услуг общественного транспорта. Акция протеста символически состоится через год после предыдущей, в ходе которой движение автобусов было приостановлено на 1 час. Перевозчики отмечают, что акция не будет разовой, если отрасль не будет услышана. Ошинекс отмечает, что перевозчики приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства и призывают в этот день использовать альтернативные средства передвижения. Приоритетом перевозчиков является достижение компромисса с правительством, чтобы жители регионов и впредь имели доступ к безопасному, надежному и качественному общественному транспорту, а водители автобусов получали соответствующую зарплату. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Хотя рынок труда и экономическая ситуация меняются, представление о наиболее привлекательных для работы отраслях в Латвии в целом остается стабильным, сообщили в исследовательской и консалтинговой компании 55 Blue со ссылкой на проведенный опрос. Лидирует сфера информационных и коммуникационных услуг. В ней хотели бы работать 24% наемных работников и 29% студентов. Высокий интерес в обеих группах сохраняется также к компаниям транспортной отрасли и сферы хранения грузов по 14 и 17% опрошенных соответственно. Финансовый и страховой сектор выбрали бы 14% работающих и 15% студентов. Среди привлекательных отраслей также обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, газа и теплоснабжение, а также предприятия сельского и лесного хозяйства. По мнению работающих жителей, наиболее привлекательными работодателями признаны Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Latvijas Mobilais Telephones, Swedbank, Банк Латвии и MicroTickles. По мнению студентов, среди наиболее привлекательных работодателей Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Swedbank и MicroTickles. Торгово-промышленные палаты стран Балтии призвали премьер-министра взять на себя политическую ответственность за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Предпринимательские организации Эстонии, Латвии и Литвы отмечают, что Rail Baltica – это гораздо больше, чем транспортный инфраструктурный проект. По их мнению, это стратегический коридор, который укрепит конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона, обеспечит более тесную интеграцию стран Балтии в единый европейский рынок, улучшит доступ к Центральной и Западной Европе, укрепит цепочки поставок, повысит военную мобильность и сделает регион более привлекательным для инвестиций. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис отметил, что премьер-министры всех трех стран Балтии должны взять на себя четкую политическую ответственность за продвижение проекта, обеспечив его рациональную реализацию, максимальную прозрачность и отсутствие необоснованных расходов. По словам Ростовскиса, ответственность за результат столь значимого проекта нельзя перекладывать исключительно на его руководителей или другие вовлеченные учреждения. Она должна стать политическим приоритетом глав правительств. Опрос исследовательской компании 55 Blue показывает, что введение обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, может существенно повлиять на аудиторию коммерческих радиостанций. По данным опроса, большинство, 69% респондентов, считают, что латвийская музыка и сейчас достаточно представлена в радиоэфире. Лишь 26% поддерживают введение музыкальных квот, тогда как 49% выступают против. Почти четверть, 23%, процента опрошенных слушателей указали, что в случае введения 30-процентной квоты могут перестать слушать радио или начнут потреблять его контент в других местах. Это соответствует примерно 210 тысячам слушателей. По мнению Латвийской ассоциации радиовещателей, эти данные привносят в дискуссию о музыкальных квотах аспект, которому до сих пор уделялось недостаточно внимания. До сих пор в основном обсуждалось, сколько латвийской музыки должно звучать на радио. Исследование показывает и другую сторону. Что слушатель может сделать в случае таких изменений? Законом можно установить долю музыки на радио, но нельзя заставить слушателя остаться. И прежде чем принимать такое регулирование, государству следует оценить и его возможные последствия, заявляют в ассоциации. Исследование указывает, что среди радиослушателей, которые в случае введения квоты выбрали бы контент на других площадках, 54% отдают предпочтение YouTube, 44% музыкальным стриминговым платформам, а 36% интернет-радио. Также часть аудитории может перейти на цифровые сервисы и другие источники информации за пределами латвийского радиопространства. Латвийская ассоциация радиовещателей неоднократно призывала Министерство культуры до введения обязательной квоты оценить ее влияние на аудиторию радио, форматы различных радиостанций, экономическую жизнеспособность коммерческих СМИ и информационное пространство Латвии. Государству следует искать решения, которые помогают латвийской музыке, одновременно не нанося ущерба латвийским СМИ. Если из-за регулирования слушатель уйдет с латвийского радио, проиграют все. Радио потеряет аудиторию и доходы, музыкальная отрасль может потерять доходы от авторских вознаграждений, государство – налоговые поступления, а латвийское информационное пространство – свою аудиторию, указывают в ассоциации. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Latvia.gov.lv, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. С 16 по 20 сентября в Риге и ее окрестностях пройдет активная фаза учений «Намыс-2026». В городе будет больше военнослужащих и военной техники. В отдельных местах появятся учебные контрольно-пропускные пункты и заграждения. Будут летать беспилотники и военные самолеты. Временами будут использоваться имитационные боевые средства, поэтому днем возможны кратковременные периоды повышенного шума. Во время учений военнослужащие из МСАРГИ в разное время суток будут передвигаться по многим районам Риги. Учебные задачи будут выполняться как в городской среде, так и на территории.

0: 16 по 22 сентября полиция Латвии усилит контроль на дорогах в рамках европейской кампании «Ротпул Дрошибас Денас». Особое внимание инспекторы уделят пешеходам, велосипедистам, пользователям электросамокатов и мопедов, а также соблюдению скоростного режима и правил безопасности. Кампания пройдет одновременно в странах Европейского Союза. Ее главная задача – снизить количество тяжелых последствий дорожных аварий и привлечь внимание к безопасности всех участников движения. Отдельная акция состоится 17 сентября. В этот день пройдет Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, цель которого – добиться, чтобы за сутки на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелые травмы. Для Латвии проблема остается особенно актуальной. С начала года в дорожных авариях погибли уже 66 человек. Еще 175 участников дорожного движения получили тяжелые травмы. Во время усиленного контроля полиция будет проверять не только поведение наиболее уязвимых участников движения. Инспекторы также обратят внимание на использование ремней безопасности и детских кресел, а также на соблюдение установленной скорости. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%, сообщил во вторник на заседании подкомиссии Сейма по окружающей среде, климату и энергетике председатель правления Рига Силтумс Халвис Кальнинш. Текущий тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83 евро 1 цент за мегаватт-час, но с 1 октября в связи с компонентом непредвиденных доходов он снизится до 80 евро 76 центов за мегаватт-час. Представитель комиссии по регулированию общественных услуг Янис Микелсонс пояснил, что с 1 декабря планируется пересмотреть постоянные издержки предприятия и компонент затрат на топливо. Точный тариф еще неизвестен. Комиссия в настоящее время рассматривает проект тарифов Рига Силтумс, но еще не зафиксированы все связанные с топливом затраты. Уточнение можно будет подать в начале октября, отметил Микелсонс. Калнинш сообщил, что Рига Силтумс закупила более 70% необходимого на отопительный сезон природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28 евро 53 цента за мегаватт-час. По текущим оценкам Ригас Силтумс, в связи с ростом цен на энергоресурсы с декабря тариф на теплоэнергию может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск роста тарифа связан с удорожанием энергоресурсов. Калинич пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час или в 2,4 раза. Цены на биотопливо примерно с 21 до 30 евро за мегаватт-час или на 43%. Руководитель Ригас Силтумс подтвердил, что рижская система теплоснабжения готова к отопительному сезону 2026-27. Гидравлические проверки проведены во всех зонах теплосетей. Готовность теплоузлов зданий в настоящее время достигла 75,2%. Специалисты предприятия проверили 6512 из 8661 находящихся в их ведении теплоузлов зданий. Проверки продолжаются. Платежную дисциплину клиентов предприятие оценивает как стабильную. Кальнинш рассказал, что доля расчетов за последние 12 месяцев достигла 97,6%. Подключение отопления может задержаться в домах, где уровень оплаты счетов за последние 12 месяцев ниже 80%. Однако, как отметили на предприятии, таких зданий небольшое количество. 5 суток подряд средняя температура воздуха в стране была ниже плюс 15 градусов, поэтому 10 сентября считается первым днем метеорологической осени, свидетельствуют последние данные Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. В понедельник, 14 сентября, средняя температура воздуха в стране поднялась до плюс 14,8 градуса. Правда, и эти данные еще не окончательны, так как основаны на оперативной информации, не прошедшей контроль качества. Метеорологическая осень наступает, если средняя суточная температура воздуха не менее 5 дней подряд держится ниже плюс 15, и ее началом считается первый из этих дней. Хотя 9 сентября воздух прогрелся до плюс 27 градусов, с 10 сентября среднесуточная температура воздуха в стране не достигала плюс 15. Хотя ранее прогнозировалось, что осень ожидается теплой и влажной, последняя информация Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды указывает на растущую вероятность того, что этой осенью будут и более сухие, и более прохладные периоды. В акции

0: Протеста, организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков, примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, сообщил на пресс-конференции президент ассоциации Ива Ошинекс. Акция протеста «День без регионального общественного транспорта» состоится в среду, 16 сентября. Ошинекс сообщил, что в акции протеста примут участие автобусный парк Даугавпилса, Ханса Бус Латвия, Талсу Аутотранспорт, автобусный парк Резекне, обеспечивающая перевозки под брендом Эколайнс Норма А, автобусный парк Лейпая, Нордека и Даутранс. Обобщенная перевозчиками информация свидетельствует, что акция может повлиять на 3000 региональных рейсов и затронуть около 60 тысяч пассажиров. Предприятия не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправления. Информация об отмененных рейсах будет доступна на сайтах и в соцсетях перевозчиков, а также на сайте автотранспортной дирекции. Президент ассоциации подчеркнул, что некоторые перевозчики не участвуют в акции, так как у них заключены краткосрочные договоры или же договоры были недавно проиндексированы. По словам Ошинекса, перевозчики вынуждены действовать кардинально, так как до сих пор от государства поступали лишь обещания, в том числе в отношении индексации долгосрочных договоров. В случае, если ситуация не будет решена, перевозчики рассматривают возможность проведения следующей акции уже 30 сентября, сообщил руководитель ассоциации. Он отметил, что включенные в повестку дня правительства во вторник вопрос о выделении 9 800 000 евро для региональных перевозчиков проблему не решает, а является обязательством, которое государство должно выполнить в этом году. В Министерстве сообщений отметили, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования для региональных перевозчиков министерство совместно с автотранспортной дирекцией, советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложение по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе. Правительству поданы предложения, охватывающие все актуальные вопросы отрасли, в том числе об усовершенствовании заключенных договоров. В целом, отрасли региональных перевозчиков для устранения многолетней нехватки финансирования необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, и этот вопрос нужно рассмотреть с учетом возможностей текущего бюджета. Министерство сообщения подготовило доклад и запрос о выделении отрасли дополнительных 9 800 000 евро из бюджетной программы средства на непредвиденные случаи, чтобы в этом году сохранить объем региональных перевозок на уровне прошлого года. По мнению министерства, долгосрочное решение не может основываться только на дополнительном финансировании. Необходимо усовершенствовать модель финансирования общественного транспорта, регулярно пересматривать маршрутную сеть, развивать перевозки на основе спроса, реализовывать проекты цифровизации, внедряя единую билетную систему, улучшать качество данных о пассажиропотоке, эффективнее использовать бюджетные средства. По расчетам министерства и автотранспортной дирекции, в ближайшие 3-4 года эти меры позволят создать более устойчивую и современную систему общественного транспорта. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Хотя рынок труда и экономическая ситуация меняются, представление о наиболее привлекательных для работы отраслях в Латвии в целом остается стабильным, сообщили в исследовательской и консалтинговой компании 55 Blue со ссылкой на проведенный опрос. Лидирует сфера информационных и коммуникационных услуг. В ней хотели бы работать 24% наемных работников и 29% студентов. Высокий интерес в обеих группах сохраняется также к компаниям транспортной отрасли и сферы хранения грузов – по 14 и 17% опрошенных соответственно. Финансовый и страховой сектор выбрали бы 14% работающих и 15% студентов. Среди привлекательных отраслей также обрабатывающая промышленность, электроэнергетика, газа и теплоснабжение, а также предприятия сельского и лесного хозяйства. По мнению работающих жителей, наиболее привлекательными работодателями признаны Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Latvijas Mobilais Telephones, Swedbank, Банк Латвии и MicroTickles. По мнению студентов, среди наиболее привлекательных работодателей Latvijas Valsts Meži, Latvenergo, Air Baltic Corporation, Swedbank и MicroTickles. Торгово-промышленные палаты стран Балтии призвали премьер-министра взять на себя политическую ответственность за реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica. Предпринимательские организации Эстонии, Латвии и Литвы отмечают, что Rail Baltica – это гораздо больше, чем транспортный инфраструктурный проект. По их мнению, это стратегический коридор, который укрепит конкурентоспособность, устойчивость и безопасность региона, обеспечит более тесную интеграцию стран Балтии в единый европейский рынок, улучшит доступ к Центральной и Западной Европе, укрепит цепочки поставок, повысит военную мобильность и сделает регион более привлекательным для инвестиций. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис отметил, что премьер-министры всех трех стран Балтии должны взять на себя четкую политическую ответственность за продвижение проекта, обеспечив его рациональную реализацию, максимальную прозрачность и отсутствие необоснованных расходов. По словам Ростовскиса, ответственность за результат столь значимого проекта нельзя перекладывать исключительно на его руководителей или другие вовлеченные учреждения. Она должна стать политическим приоритетом глав правительств. Опрос исследовательской компании 55 Blue показывает, что введение обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, может существенно повлиять на аудиторию коммерческих радиостанций. По данным опроса, большинство, 69% респондентов, считают, что латвийская музыка и сейчас достаточно представлена в радиоэфире. Лишь 26% поддерживают введение музыкальных квот, тогда как 49% выступают против. Почти четверть, 23%, процента опрошенных слушателей указали, что в случае введения 30% квоты могут перестать слушать радио или начнут потреблять его контент в других местах. Это соответствует примерно 210 тысячам слушателей. По мнению Латвийской ассоциации радиовещателей, эти данные привносят в дискуссию о музыкальных квотах аспект, которому до сих пор уделялось недостаточно внимания. До сих пор в основном обсуждалось, сколько латвийской музыки должно звучать на радио. Исследование показывает и другую сторону. Что слушатель может сделать в случае таких изменений? Законом можно установить долю музыки на радио, но нельзя заставить слушателя остаться. И прежде чем принимать такое регулирование, государству следует оценить и его возможные последствия, заявляют в ассоциации. Исследование указывает, что среди радиослушателей, которые в случае введения квоты выбрали бы контент на других площадках, 54% отдают предпочтение YouTube, 44% музыкальным стриминговым платформам, а 36% интернет-радио. Также часть аудитории может перейти на цифровые сервисы и другие источники информации за пределами латвийского радиопространства. Латвийская ассоциация радиовещателей неоднократно призывала Министерство культуры до введения обязательной квоты оценить ее влияние на аудиторию радио, форматы различных радиостанций, экономическую жизнеспособность коммерческих СМИ и информационное пространство Латвии. Государству следует искать решения, которые помогают латвийской музыке, одновременно не нанося ущерба латвийским СМИ. Если из-за регулирования слушатель уйдет с латвийского радио, проиграют все. Радио потеряет аудиторию и доходы, музыкальная отрасль может потерять доходы от авторских вознаграждений, государство – налоговые поступления, а латвийское информационное пространство – свою аудиторию, указывают в ассоциации. Граждане Латвии, которые во время выборов 15-й Сейм будут жить или находиться за границей, до 25 сентября могут подать заявку на голосование по почте на портале государственных услуг Латвия ГОФЛВ, используя электронную услугу управления данными избирателя. При регистрации избирателю нужно выбрать избирательный участок для голосования по почте, на который он отправит подготовленный бюллетень. После подачи заявки избирателю будут доступны все необходимые для голосования материалы. Как рассказали в Центральной избирательной комиссии, больше всего вопросов возникает у избирателей, которые незадолго до выборов ненадолго уезжают за границу и опасаются, что отправление не успеет дойти до Латвии. В таких случаях, если избиратель окажется за границей непосредственно перед 3 октября, ЦИК призывает отправлять бюллетени не в Латвию, как обычно, а в ближайшую к месту его пребывания комиссию по почтовому голосованию. В этом году бюллетени можно отправлять не только в Латвию, но и в комиссии по почтовому голосованию в 37 странах мира. В ЦИК отмечают, что многие избиратели об этой возможности не знают. С 16 по 20 сентября в Риге и ее окрестностях пройдет активная фаза учений «Намыс-2026». В городе будет больше военнослужащих и военной техники. В отдельных местах появятся учебные контрольно-пропускные пункты и заграждения. Будут летать беспилотники и военные самолеты. Временами будут использоваться имитационные боевые средства, поэтому днем возможны кратковременные периоды повышенного шума. Во время учений военнослужащие из МСАРГИ в разное время суток будут передвигаться по многим районам Риги. Учебные задачи будут выполняться как в городской среде, так и на территориях отдельных объектов государственной, муниципальной и критической инфраструктуры. В них примут участие национальные вооруженные силы, ЗМСРЗ и военнослужащие союзных стран, а также госполиция, рижская муниципальная полиция, муниципальные учреждения и капитальные общества самоуправления. Учения «Намыс-2026» призваны проверить взаимодействие НВС, союзников, государственных и муниципальных учреждений в случае угрозы государству, включая действия при гибридных угрозах. Жителей призывают следить за информацией в официальных каналах и соблюдать указания полиции и участников учений. С 16 по 22 сентября полиция Латвии усилит контроль на дорогах в рамках европейской кампании «Rotpool Drošības dienas». Особое внимание инспекторы уделят пешеходам, велосипедистам, пользователям электросамокатов и мопедов, а также соблюдению скоростного режима и правил безопасности. Кампания пройдет одновременно в странах Европейского Союза. Ее главная задача – снизить количество тяжелых последствий дорожных аварий и привлечь внимание к безопасности всех участников движения. Отдельная акция состоится 17 сентября. В этот день пройдет Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, цель которого – добиться, чтобы за сутки на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелые травмы. Для Латвии проблема остается особенно актуальной. С начала года в дорожных авариях погибли уже 66 человек. Еще 175 участников дорожного движения получили тяжелые травмы. Во время усиленного контроля полиция будет проверять не только поведение наиболее уязвимых участников движения. Инспекторы также обратят внимание на использование ремней безопасности и детских кресел, а также на соблюдение установленной скорости. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На обеспечение непрерывности региональных перевозок выделят 9 миллионов 800 тысяч евро. Далее об этом и других событиях более подробно. Правительство во вторник поддержало подготовленный Министерством сообщения проект распоряжения, который предусматривает выделение дополнительных 9 миллионов 854 тысяч евро на обеспечение непрерывности услуг общественного транспорта. Финансирование необходимо, чтобы обеспечить выполнение действующих договоров об услугах общественного транспорта, сохранить сеть маршрутов регионального значения в объеме 2025 года и обеспечить непрерывность услуг общественного транспорта до конца 2026 года. Президент Латвии Ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошиньекс сообщил, что несмотря на решение правительства, акция протеста перевозчиков в среду 16 сентября состоится, поскольку выделенные средства – это непокрытые обязательства государства в этом году, в то время как перевозчики требуют изменения индексации долгосрочных договоров и обеспечения дополнительного финансирования для покрытия значительного роста расходов. В министерстве сообщают, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования на региональные перевозки Министерство сообщения в сотрудничестве с автотранспортной дирекцией, Советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложение по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе. В целом, чтобы устранить многолетнюю нехватку финансирования и решить наболевшие проблемы, отрасли необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, что предстоит оценить в контексте возможностей текущего бюджета. Для некоторых перевозчиков, которые примут участие в акции протеста в среду 16 сентября, размер штрафа за невыполнение рейсы может превысить 100 тысяч евро, сообщил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Он отметил, что договоры с перевозчиками предусматривают штрафные санкции за невыполненные рейсы. У каждого перевозчика разное количество рейсов, однако предварительные расчеты автотранспортной дирекции показывают, что для некоторых штраф может превысить 100 тысяч евро. В свою очередь Ошиньекс заявил, что перевозчики считаются с тем, что к ним применят штраф. Но акция протеста – это шаг отчаяния, потому что перевозчики хотят добросовестно выполнять условия договора, а не расторгать их, так как это не решит проблему с увеличением бюджетной базы. В акции протеста «День без регионального общественного транспорта» примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, что затронет до 60 тысяч пассажиров. Перевозчики, которые примут участие в акции, не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправление. Информация об отмененных рейсах доступна на сайтах и в социальных сетях перевозчиков, а также на сайте автотранспортной дирекции. Сегодня в Латвии переменная облачность во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Дело мастера. На радио «Мелодия».
1: Когда запускаешь посудомоечную машину и вместо уверенного действия слышишь лишь воду, набирающуюся и замирающую, сразу понимаешь, что-то пошло не так, как надо. Машина вроде подключена, дверь закрыта, порошок на месте, а мойка не начинается. Одна из самых простых причин – недостаточно плотно закрыта дверца. Контакт замка не срабатывает, и программа блокируется еще до старта. Проверьте, слышен ли характерный щелчок и нет ли перекоса или мусора в проеме. Еще одна частая причина – плохая подача воды. Когда машина наливает воду, модуль управления может остановиться, если напор слишком слабый или перекручен шланг. Засор во входном фильтре, неисправный заливной клапан или пережатый шланг могут приводить к проблеме. Если подача воды в порядке, но система все равно не запускается, присмотритесь к датчику уровня воды. Если он не сигнализирует, что воды хватило, машина просто не перейдет к этапу мойки. Также причиной может быть обильная пена. Слишком активное средство или избыток по объему вызывает срабатывание защиты. Поэтому, чтобы выявить и устранить проблему, желательно начать с проверки дверцы и состояния замка. Затем осмотреть заливной шланг, снять входной фильтр и прочистить его от мусора. Если после этих действий машина по-прежнему не запускается, возможно, потребуется помощь специалиста. И это уже дело мастера.
0: Дело мастера. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшо-сервис ОВ.
6: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
7: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15:00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15:00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билетсу сервис».

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, которая описывает растущую популярность продуктового туризма, при котором путешественники посещают зарубежные супермаркеты ради знакомства с местной культурой.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, давайте разберем это. Представьте, 10 утра, Токио, и такой обычный магазинчик 7-Eleven.
3: Ага, и внутри, ну, просто не протолкнуться.
2: Да, толпа скупает сэндвичи с яичным майонезом, горячие булочки с карри катсу, ну и эти баночки подогретого кофе «Босс» и чайный «Киткат». Люди как бы фотографируют свою добычу еще до того, как подошли к кассе. Или, знаешь, Майами, Трейдер Джоуз. Народ заходит, полностью игнорирует обычные продукты и сметает приправу «Everything but the bagel», просто чтобы забить ей чемоданы.
3: Вот-вот. И сегодня в нашем детальном разборе мы как раз выясняем, почему походы за продуктами стали важнее Лувра или других музеев. Опираясь на недавнюю статью BBC и аналитику туриндустрии, мы хотим понять психологию этого феномена.
2: Слушай, это ведь реально масштабный сдвиг. По отчету Hilton за 2026 год 77% путешественников целенаправленно ищут именно заграничные продуктовые.
3: Да, Condé Nast вообще назвал это одним из главных трендов года.
2: Ничего себе. В Финляндии вон дошло до того, что филиалы K-Supermarket стали официальными достопримечательностями на TripAdvisor. Ну, там у них отличный выбор крафтового пива, а на крышах, прикинь, стоят собственные ульи с медом.
3: Ульи на крыше супермаркета. Это реально круто.
2: Ага. Я вот подумал, монументы показывают, как страна помнит прошлое, а супермаркет, как она живет прямо сейчас. Ну, слушай, давай будем реалистами. Может, люди просто устали платить по 50 евро за туристические ужины? Ну, набрать еды на 10 евро куда проще, чем бронировать столик в мишленовском ресторане.
3: Знаешь, что здесь действительно увлекательно? Экономия тут играет далеко не главную роль.

0: Да ладно?
1: Серьезно. Потребительский психолог Кейт Найтингейл объясняет, что все дело в глубоком стремлении к подлинной аутентичности. Фокус в том, что структура любого супермаркета, ну, ряды, корзинки, кассы, она ведь универсальна везде.
0: А, то есть правила игры заранее известны.
1: Именно. Эта базовая понятность моментально снижает стресс. Когда вокруг чужой язык, непонятные правила, обычная тележка действует как успокоительная, и мозг освобождается от фонового напряжения.
0: Точно. И разум переключается в режим исследователя. Человек начинает замечать культурные отличия в безопасной среде.
1: Да-да. Удивляется фруктам странной формы или зависает перед стеллажом, где, не знаю, десятки видов водорослей.
2: Мы продолжим тему продуктового туризма буквально через несколько минут.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Вкусная остановка» на радио «Мелодия».
1: Пришло время сделать очередную вкусную остановку и вдохнуть немного мексиканского. Сегодня на нашем столе энчилада. Блюдо, в котором история и вкус переплелись так же плотно, как тортилья, оборачивающая начинку. История энчилады уходит в глубокую древность, во времена ацтеков. Жители долины Мехико уже тогда ели кукурузные лепешки, заворачивая в них рыбу и поливая острым соусом из чили. Позже, с приходом испанских конкистадоров, в блюдо добавились новые ингредиенты – сыр, мясо и овощи. И привычная энчилада начала обретать свои современные черты. Название происходит от испанского слова «энчила», что значит «приправлять чили». Первые письменные рецепты появились в XIX веке, а сегодня энчилада – это символ мексиканской кухни. Блюдо, которое готовят на улицах и в домах, от маленьких деревень до ресторанов Мехико. Чтобы приготовить энчиладу дома, достаточно кукурузных лепешек, немного фарша или курицы, сыра и густого соуса из томатов, чеснока и чили. Начинку кладут в тортилью, сворачивают плотным рулетом, выкладывают в форму, заливают соусом и запекают до появления ароматной золотистой корочки. Энчилада – это еда, которая напоминает, что иногда простые вещи создают самые яркие моменты. Приятного аппетита!
0: «Вкусная остановка» на радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия». Злата Уличка. Старинная живописная улица Праги Злата Уличка является одним из символов чешской столицы. Появилась она на территории Пражского града в 16 веке. Селились на ней по большей части ремесленники, ювелиры и чеканщики по золоту, откуда и произошло название улицы. Существует легенда, что на Златой Уличке во времена короля Рудольфа II жили алхимики, которые по его приказу пытались открыть секрет философского камня. Историки категорически отрицают эту версию, но, тем не менее, в народе она не становится менее популярной, и жители Праги между собой иногда называют это место «улицей алхимиков». Характерной особенностью и главной достопримечательностью Златой Улички являются крошечные двухэтажные домики, встроенные прямо в арки бывшей крепостной стены. Вплоть до Второй мировой войны они были жилыми. Например, в одной из таких домов до 1917 года работал Франц Кафка. Сейчас Злата Уличка представляет собой пешеходную туристическую зону с огромным количеством сувенирных магазинов и книжных лавок. Причем до 6 часов вечера вход на улицу-музей платный. За прогулку по ней туристы отдают 250 чешских крон, то есть около 10 евро с человека.
1: Улицы мира на радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
7: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: над Янтарным берегом. 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Снижение ставки НДС на топливо противоречило бы правилам ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. Снизить ставку налога на добавленную стоимость на топливо в Латвии невозможно без конфликта с правилами Европейского Союза, сообщили в Министерстве финансов, комментируя предложение снизить ставку НДС на топливо с 21 до 12% до конца этого года. Минфин поясняет, что НДС является гармонизированным налогом в ЕС. Его применение регулируется директивой по НДС, которая не предусматривает возможности снижения ставки налога на топливо. Это означает, что возможности Латвии таким образом сдержать рост цен на топливо зависит не только от политического решения правительства или Сейма, поскольку применение НДС во всем ЕС определяется общими правилами. Во вторник правительство утвердило порядок содержания, учета и дрессировки собак, которые когда-либо нападали на людей или других животных. Новые требования призваны снизить угрозу общественной безопасности и будут действовать в период административного производства или уголовного процесса. В частности, таких собак нельзя будет оставлять без присмотра в общественных местах, а их владельцы должны будут пройти обучение. Министерство земледелия указывает, что собаку, напавшую на другое животное или человека, которое находится во время административного производства или уголовного процесса во владении владельца или держателя, необходимо будет выгуливать таким образом, чтобы предотвратить возможный риск повторного нападения. Такую собаку необходимо выгуливать на прочном поводке, длина которого обеспечивает эффективный контроль над животным в конкретной ситуации. В местах с интенсивным движением людей собака должна находиться на коротком поводке, чтобы снизить риск угрозы для окружающих людей и животных. В свою очередь, на территориях, где мало людей и отсутствует угроза для окружающих, новые правила разрешают использовать более длинный поводок. Это позволит собаке свободнее двигаться и проявлять естественное поведение. Кроме того, на собаку необходимо будет надеть намордник с закрытой передней частью, не позволяющий укусить человека или другое животное. Намордник можно не использовать, если это рекомендовал специалист по поведению собак и животное прошло обучение послушанию. Согласно новым правилам, выгуливать собаку должен человек, достигший как минимум 18-летнего возраста и способный контролировать поведение животного. В министерстве поясняют, что совершеннолетний способен более объективно оценить конкретную ситуацию, которая может возникнуть во время прогулки, и соответствующим образом действовать с собакой, чтобы предотвратить ее нападение. Во время прогулки один человек может выгуливать только одну собаку, обеспечивая полноценное внимание и контроль над конкретным животным. При этом совместные прогулки, во время которых несколько людей выгуливают своих собак, не запрещены. Министерство земледелия отмечает, что собаку, напавшую на другое животное, животное или человека, нельзя будет оставлять без присмотра за пределами территории, находящейся во владении владельца или держателя. Например, запрещается оставлять такую собаку, привязанную у магазина или в другом общественно доступном месте. Новые правила также предусматривают, что владелец или держатель, проявивший агрессию собаки, должен будет пройти с ней обучение по послушанию. Обучение должно быть пройдено в течение 12 месяцев после вступления решения в силу. Сегодня в Латвии переменная облачность, во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Мотор.
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».
2: Иногда кино обращается к истории, чтобы показать, как искусство может спасать жизни. Сегодня фильм «Сопротивление». Фильм «Сопротивление» — это французская биографическая драма, основанная на реальных событиях, рассказывающая о молодости легендарного мима Марселя Марсо. Действие разворачивается во время Второй мировой войны, когда он еще только формирует свой путь и оказывается втянут в борьбу за жизни других. Сюжет фильма «Сопротивление» показывает, как Марсель вместе с участниками еврейского подполья помогает спасать детей, оставшихся без семьи. Он меняет имя, подделывает документы и рискует собственной жизнью, сопровождая группу детей через опасные территории. В это же время он использует свое актерское мастерство, чтобы отвлекать, поддерживать и вселять надежду тем, кто оказался в самых тяжелых условиях. История подчеркивает, что даже в военное время искусство может стать способом защиты и силы. Интересного просмотра!
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Стало известно, сколько штрафов в день выписывается нарушителям в латвийской столице с помощью камер контроля скорости движения. Как оказалось, счет идет ежедневно на сотни. В прошлом году было зафиксировано более 93 тысяч нарушений, что в среднем 253 штрафа в день. В этом году за 7 месяцев нарушили более 55 тысяч раз. Отметим, что у полиции самоуправления нет стационарных радаров, они шустрят на трафарированных патрульных машинах с радарами или на нетрафаретах, где используются автоматизированные устройства контроля скорости. В первую очередь дежурят возле учебных заведений и в жилых зонах, то есть чаще всего там, где скорость движения ограничена 30 или 20 километрами в час. В статистическую сводку госполиции попадают лишь случаи, когда на месте нарушения составляется протокол, а это от 10 до 30 инцидентов в сутки. Остальное прилетает в виде писем счастья. Остаемся предельно внимательными. Помним, что сегодня стартовала всеевропейская недельная акция безопасности движения под эгидой RoadPol. Полиция при этом обещает быть еще более бдительной на латвийских дорогах. Перейдем к текущей обстановке в латвийской столице. 5 баллов на мониторе, загруженность дорог составляет 57% и порядка 40 заторов, среди которых выделяется район перекрестка Круспилс и Гранита, Густава Земгала Гатва перед Брейбас со стороны Восточной магистрали

0: В Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: International House Riga Sapvo уже 30 лет изучаем языки.
4: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
3: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sapvo.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Возвращаемся к теме продуктового туризма на радио «Мелодия». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились со статьей BBC, которая рассказывает о том, как обычные лавки превращаются буквально в достопримечательности для туристов.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Повседневная рутина превращается в приключение.
3: Звучит логично, но почему тогда обычные чипсы из 7-Eleven за границей кажутся просто невероятно вкусными? Дома аналогичный перекус часто вызывает лишь разочарование.
2: О, я когда читала про это, была в восторге. Оксфордский профессор Чарльз Спенс называет это парадоксом прованского розового вина.
3: Парадокс прованского розового вина. Звучит красиво.
2: Да. Смысл в том, что наш мозг не изолирует вкус от окружающей среды. Контекст, освещение, настроение – все это физически меняет восприятие рецепторов.
3: Получается, съедая японский сэндвич, человек буквально пробует саму атмосферу Токио.
2: Абсолютно верно. А если привезти эту же еду домой и открыть холодным дождливым вечером, нейронная магия исчезает.
3: Слушай, здесь начинается самое интересное. Если эта магия так сильно зависит от местного контекста, что происходит, когда об этом узнают все? Туристы ведь сами же разрушают эту аутентичность.
2: О да, тренд начинает пожирать сам себя.
3: Я сразу вспоминаю ту историю из Японии. Магазин Лоусон в Кавагучико с идеальным видом на гору Фуджи. Властям же пришлось закрыть этот вид огромным черным экраном из-за хаоса от толк приезжих.
2: Это неизбежный побочный эффект. Как только туристы вытесняют местных, магазин перестает быть обычным. Он превращается в декорацию для шоу с камерами.
3: То есть магия рушится? Аутентичность умирает в тот момент, когда становится аттракционом.
2: 100%. В статье BBC есть отличный пример. Автор стояла в Афинах перед холодильником с абсолютно непонятными греческими этикетками.
3: И что она сделала?
2: Лучший момент случился, когда местная жительница, не сбавляя шага, просто выхватила одну баночку с полки, и автор купила точно такой же йогурт, вообще не нарушая естественный ход жизни города.
3: Чтобы получить тот самый опыт, нужно быть невидимкой и не нарушать экосистему.
2: В идеале, да. Просто наблюдать.
3: И, естественно, это оказался лучший йогурт в ее жизни. Выходит, зарубежные супермаркеты – это, ну, такое нефильтрованное окно в чужую культуру и мощный триггер радости открытий.
2: Да, где можно безопасно подсмотреть за чужой повседневностью. Наше восприятие реальности очень зависит от внутреннего настроя на поиск нового.
3: И вот о чем хочется подумать напоследок. Если контекст так радикально меняет вкус обычных продуктов, возможно ли обмануть собственный мозг? Что, если попробовать воссоздать это чувство туристического первооткрывателя в ближайшем продуктовом доме, просто, ну, изменив угол зрения на рутину? Оставим это для размышлений.
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Автомеханика. На радио «Мелодия».
6: Иногда в машине появляется странный звук, который сложно сразу понять. По прямой дороге все тихо, но стоит повернуть руль, и появляется гул. Причем в одну сторону он усиливается, а в другую почти исчезает. На первый взгляд можно подумать, что дело в шинах или в покрытии дороги. Но чаще причина кроется глубже. Когда автомобиль входит в поворот, нагрузка на колеса меняется. Масса машины перераспределяется, и одна сторона начинает испытывать большее давление. Именно в этот момент начинает проявляться износ ступичного подшипника. Пока нагрузка распределена равномерно, звук может быть незаметен. Но как только давление увеличивается, появляется характерный гул. Поэтому создается ощущение, что проблема возникает только в повороте, хотя на самом деле она уже присутствует и просто не проявлялась в обычных условиях. Есть простой способ понять, с какой стороны идет звук. Если при повороте направо гул становится громче, нагрузка возрастает на левое колесо. Если звук усиливается при повороте налево, значит нагружается правая сторона. Такой признак позволяет достаточно точно определить источник без сложной диагностики. Важно учитывать, что подобный гул не является безобидным. Это сигнал о том, что подшипник уже изнашивается. Со временем появляется люфт, увеличивается нагрев, и узел начинает разрушаться. Если не обращать на это внимания, последствия могут стать серьезнее. В итоге становится понятно, что автомобиль не подает сигналы случайно. Даже если звук слышен только в повороте, это уже показатель того, что один из узлов работает с нагрузкой и требует внимания. На этом пока все.
0: Автомеханика. На радио «Мелодия».

0: кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Форикол. Одно из самых известных блюд норвежской кухни – местная кулинарная достопримечательность форикол. Представляет он собой ягнятину, тушенную с крупными кусками капусты. Обычно перечень ингредиентов классического форикола этим и ограничивается. Кстати, название блюда так и переводится – «овца в капусте». Но современные повара нередко добавляют в блюдо лук, морковь, чеснок и всевозможные приправы. А в качестве гарнира к фариколу обычно подается картофель в мундире. Придумали гастрономический символ Норвегии крестьяне, жившие в западной ее части. За несколько веков рецепт приготовления фарикола распространился по всей стране. Блюдо стало настолько популярным, что у него в Норвегии появился даже собственный фан-клуб. Кроме того, овца в капусте – одно из немногих блюд, у которых есть свой собственный день. Национальный день фарикола официально отмечается в Норвегии в последний четверг сентября. Кстати, традиционно готовить овцу в капусте принято как раз в начале осени, ведь этот период считается в стране сезоном молодых барашков. Говорят, что именно в это время у поваров получается самый вкусный фарикол.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Как показало исследование, среда считается самым продуктивным и эффективным днем трудовой недели. После выходных в понедельник и вторник мы втягиваемся, работоспособность повышается, в среду достигает своего пика, а уже в четверг начинается спад активности, про пятницу мы уже не говорим. При этом свою активность в среду, 16 сентября, нужно направить в правильное русло, в том числе и на дороге. Обстановка в городе сложная, к этой минуте на мониторе 7 баллов, на многих направлениях движение затруднено, на некоторых существенно. 15 минут и более можно оставить на улице Круспел в сторону моста Славу, примерно столько же в заторе на участке Лелрбе-Скаунцема перед Мелнсила, а далее еще Вантовый мост заберет около 10 минут. Тройку лидеров дополняет Даугавгривас, где продолжаются дорожно-ремонтные работы. К слову, на прилегающей Булю пробочка минут на 20, и движется она очень медленно, со средней скоростью 2,5 км в час. Сменим тему. По погоде сегодня все хорошо, даже проглядывает солнце, и днем воздух прогреется до 19 градусов. Так что будем считать, что утренний час пик проходит в штатном режиме. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего и удачного дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров. Поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик!
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусть.

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. За год снизилась самооценка правовой грамотности жителей Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. С прошлого года на 3 процентных пункта уменьшилась доля жителей Латвии, считающих, что они хорошо знают свои права, свидетельствуют данные исследования «Измерение правовой грамотности 2026», проведенного исследовательской компанией «Берг Ресерч». В исследовании этого года 52% опрошенных выразили мнение, что хорошо знают свои права, тогда как в прошлом году такой ответ дали 55%. В этом году полностью информированными о своих правах и обязанностях чувствуют себя 4,2%. Процента респондентов. В прошлом году 6%. 33% опрошенных оценивают свою информированность о правах как слабую. 4% указали, что не информированы о них вовсе. Ниже всего свою правовую грамотность оценивают люди с незаконченным основным образованием и жители с низкими доходами. 40% респондентов в обеих группах отметили, что не осведомлены о своих правах. В свою очередь, среди жителей, имевших за последние 3 года опыт решения юридических вопросов, 60% оценивают свои знания как хорошие, 5% как полностью достаточные, 31% как слабые. Существенной проблемой остается информированность о возможности получения юридической помощи, гарантируемой государством. 67% опрошенных признают, что не знают о такой возможности, и лишь около 29% о ней осведомлены. Вместе с тем жителям стало труднее находить информацию о своих правах. В группе респондентов, имевших с 2025 года опыт решения юридических вопросов, доля людей, указавших, что необходимую информацию найти легко, за год сократилось с 56 до 46%. В целом 44% опрошенных отмечают, что информацию о своих правах найти легко, тогда как 34% считают, что найти ее не так-то просто. Кроме того, 54% респондентов указывают, что в целом скорее трудно или очень трудно понять юридическую информацию, предоставляемую госучреждениями и связанную с соблюдением различных прав. На трудности с поиском информации о своих правах чаще указывают люди с более низким уровнем образования, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, сеньоры и лица с низкими доходами. GPT-чат и другие инструменты искусственного интеллекта в качестве источника информации о правах в этом году упомянули 6,8% опрошенных, тогда как в прошлом году их доля составляла 1,1%. В целом индекс правовой грамотности в этом году составил 9,67 балла по 16-бальной шкале. Сегодня в Латвии переменная облачность, во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света. Жителям Чехии с отдыхом на свежем воздухе повезло. Местная природа радует разнообразием. По всей стране разбросаны интересные достопримечательности, а на многочисленных курортах можно поправить здоровье. Передвигаться по стране чехи предпочитают на собственных авто, а отдыхать им больше всего нравится в деревне, в своем доме, у знакомых или родственников. Из-за этого они даже выбирают автомобили с большими багажниками типа комби. Их можно встретить на дорогах в 3 раза чаще, чем обычные. При этом в Чехии активно развивается агро- и экотуризм. Его предпочитают те, кто хочет отдохнуть за городом, но не обзавелся домом в деревне или нужными знакомыми. За таким времяпрепровождением местные жители едут в Восточную Богемию или Южную Моравию. Здесь можно пожить на ферме, попробовать свои силы в сельском хозяйстве, покататься на лошадях и примерить национальные костюмы. Среди тех, кто предпочитает отдохнуть от городской суеты вблизи воды, особой популярностью пользуется Брненское озеро. Оно находится в Брно, городе с тысячелетней историей. Чехи с удовольствием загорают по выходным на местном пляже, а в середине лета приезжают на фестиваль «Огни Брно». На этом мероприятии собираются пиротехнические команды со всей Европы, чтобы устроить красочные фаер-шоу и подарить гостям фестиваля незабываемые воспоминания. Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā, melones vidusāzijas 79 centi kilogramā, cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā, cāļa fileja sulīgā, Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu!

0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает человека. Понимает ли питомец слова своего хозяина или реагирует только на интонацию и жесты? Каждый владелец разговаривает со своей собакой. Мы объясняем правила, делимся эмоциями, хвалим и иногда ругаем. Долгое время считалось, что собака улавливает лишь тон голоса, а сами слова для нее не имеют значения. Однако исследования показывают, что все устроено сложнее. В ходе экспериментов ученые наблюдали за работой мозга собак разных пород. Животным включали знакомые и нейтральные слова и фиксировали реакцию мозга. Оказалось, что собачий мозг обрабатывает речь похожим образом на человеческий. Одни области реагируют на значение слов, другие — на интонацию. Это означает, что собака воспринимает не только эмоции в голосе, но и сами слова. Собаки способны запоминать десятки и даже сотни слов. Чаще всего это те слова, которые регулярно звучат в определенных ситуациях. Хвалебные слова, команды и бытовые фразы постепенно связываются у собаки с конкретными действиями и последствиями. Даже без яркой интонации знакомые слова вызывают у нее интерес и ожидание одобрения. При этом нельзя с уверенностью сказать, что собака понимает слова так же, как человек. Скорее всего, она запоминает устойчивые связи между звучанием слова, эмоцией хозяина и результатом. Если произнести незнакомое слово с ласковой интонацией, собака поймет настроение. Если же сказать знакомое хвалебное слово нейтрально, она все равно уловит его значение, хотя реакция будет слабее. В дрессировке это особенно заметно. Собаки выполняют команды, опираясь на запоминания и ассоциации. При этом они часто реагируют не только на точную форму слова, но и на похожие варианты. Это говорит о развитом умении сопоставлять звуки и смысл ситуации. И пока мы учимся осознавать, как собака слышит и воспринимает нашу речь, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Непридуманные сюжеты. На радио «Мелодия».
8: Список Шиндлера.
9: В 1993 году в прокат вышел «Список Шиндлера», ставший самым дорогим черно-белым фильмом за всю историю. Кинокартину по сей день называют одним из величайших фильмов и считают обязательной к просмотру, если интересно узнать больше о Холокосте и Второй мировой войне. Фильм основан на реальной истории немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который спас жизни более 1000 евреев во время нацистского режима. Чтобы максимально правдоподобно передать события и ужас того времени, режиссер Стивен Спилберг опирался на свидетельства очевидцев и пригласил сняться в фильме реальных жертв Холокоста. Многие из них, впрочем, отказались переживать эти эмоции снова даже в рамках фильма. А один человек был настолько шокирован сходством актера Ральфа Файнса, исполнившего роль главного злодея, что попросил немедленно вывести его из комнаты. Съемки «Списка Шиндлера» отнимали силы и моральный дух, настолько тяжело было показывать жуткие события Холокоста. Чтобы справиться с опустошением, Спилберг приглашал на место съемок актера Роберта Уильямса, который устраивал стендап и поднимал настроение участникам команды. Фильм имел огромный кассовый успех, был номинирован на 12 статуэток «Оскар» и забрал 7 из них, а также получил 7 премий «Бафты» и 3 «Золотых глобуса». Но Стивен Спилберг отказался от гонорара, назвав его кровавым. Вместо этого на деньги с фильма он основал фонд «Шоа», который по сей день помогает сохранять письменные свидетельства и документы жертв геноцидов.
7: Непридуманные сюжеты.
6: На радио «Мелодия».

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Гонконг. Гонконг – это то самое место, которое прекрасно иллюстрирует собой анекдот про туризм и иммиграцию. Впервые оказавшись в Гонконге, люди мгновенно влюбляются в него и мечтают туда переехать. Ведь в этом городе так чисто, безопасно и интересно. При этом они наотрез отказываются слушать предостережения тех, кто там уже пожил и кое-что понял про перенаселенность, дикие цены и липкую жару. Гонконг — это вроде как Китай, но не совсем. Точнее, пока еще совсем не. Полтора века до 97 года этот город находился в аренде у Великобритании. С тех пор здесь осталось левостороннее движение, двухэтажные автобусы, английский язык и типичные для Британии единицы измерения. Взвешивают в фунтах, площадь считают в квадратных футах. При этом строительство в городе ведется в соответствии с принципами китайской традиции фэншуй. И официальных языков два — китайский и английский. Образ жизни гонконгского населения можно обозначить тремя словами – шопинг, хайкинг и воркинг. Хотя последнее, конечно, должно бы стоять на первом месте. Работа для горожан – главное, что позволяет не только осуществлять шопинг и хайкинг, но и вообще выжить в этом безумном, переполненном мегаполисе. В Гонконге шестидневная рабочая неделя, а график работы часто ненормированный. Отпуск же считается моветоном и длится обычно от 7 до 14 дней в зависимости от стажа. Спасают только тайфуны, когда всех отпускают пережидать стихию дома, и 17 официальных праздников в год. Причем вперемешку и западные, и китайские. Это и Рождество, и Новый год, и китайский Новый год, и день рождения Будды. Правда, трудолюбие в Гонконге отнюдь не гарантирует спокойную старость. Если у пенсионера нет детей, готовых его содержать, то человек может запросто стать бездомным. Ведь даже аренда жилья, не говоря уже о собственной квартире, в Гонконге стоит не просто очень дорого, а шокирующе дорого. Работай на износ, отдыхай на износ. Таков главный принцип населения Гонконга. Отдых здесь заключается в основном в шопинге. Дорога из метро на улицу или из одного офисного здания в другое почти всегда пролегает через торговые центры. Можно даже не заходить в магазин, но обходя бесконечные стенды, невольно знакомишься с новыми ароматами, платьями и туфлями. А повсеместная реклама будет постоянно напоминать о покупках. Поэтому шопинг в Гонконге чуть ли не национальный вид спорта. Суть его заключается в том, чтобы побольше заработать, а затем потратить на люксовые вещи. Те же, кто сумел противостоять искушениям шопинга, отправляются на хайкинг, прогулки по окрестным горам и холмам. Кстати, несмотря на то, что со стороны Гонконг выглядит как перенаселенные каменные джунгли, места для хайкинга там много. Ведь застроено лишь около 25% территории. Все остальное — леса, парки и луга. А 40% земли отведено под заповедники. И везде есть специальные тропинки, указатели, места для привала и даже тревожные кнопки, если вдруг понадобится вызвать спасателей. Гонконг динамичный, занятой, успешный, практичный и в то же время любящий со вкусом отдохнуть город. Кому-то нравится бешеный ритм и суета этого города, кого-то Гонконг разочаровывает, но грустить и хандрить Гонконг не позволит никому.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: на радио «Мелодия».
1: Быстро восстанавливается трафик после утреннего заезда на трудовые места. Час пик, по сути, завершился. На максимуме перед 9 часами появились 7 баллов и 55 существенных заторов. В данный момент загруженность рижских дорог снизилась до 4 баллов, а количество заторов уменьшилось наполовину, до 26. Все они до 10 минут. На общем фоне лишь выделяется густого Земгалагатва перед Брибас, где остается пробка со стороны восточной магистрали. Перейдем к сводке госполиции за минувший вторник. По Латвии 137 ДТП, в Риге и столичном регионе 81 авария. Пострадали 4 человека, в том числе пешеход. Напомню, завтра в рамках недельной акции безопасности движения «Роудпол» пройдет всеевропейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, чтобы хотя бы в один отдельно взятый четверг на дорогах обошлось без жертв и без тяжелых травм у пострадавших. Вернемся к сводке. Патрульные составили 81 протокол, в том числе 15 за агрессивное вождение, и задержали одного за рулем под хмельком. Он пошел по полной программе. Уголовное дело, лишение прав, штраф и конфискация автомобиля. Ну вот такое веселье. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, хорошего дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20 и более процентов, заявил председатель правления Рига Силтумс Калвис Калнинш. Он подчеркнул, что Рига Силтумс уже закупил более 70% необходимого для отопительного сезона природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28,5 евро за мегаватт-час. Калнинш отметил, что в случае с биотопливом проблема заключается не в его физической доступности, а в цене. По текущим оценкам Рига Силтумс, тариф на теплоэнергию с декабря может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск повышения тарифа связан именно с удорожанием энергоресурсов. Калнинш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, то есть в 2,5 раза. Он подчеркнул, что эра дешевого природного газа в теплоснабжении Риги закончилась, поэтому в будущем большее значение будут иметь местные энергоресурсы, электрификация, рекуперация и накопление тепла. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка «Цитаделы». Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
2: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис». We'll be right back.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АВТ.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник правительство отложило рассмотрение информационного доклада Министерства сообщения, в котором представлены различные варианты закрытия или замены дорожных знаков, указывающих направление на Россию и Беларусь. В министерстве пояснили, что рассмотрение вопроса было отложено, так как требовалось уточнить сроки и стоимость реализации предложенных мер. В докладе отмечается, что Министерство сообщения будет постепенно снижать заметность названий населенных пунктов, расположенных в России и Беларуси, на дорожных знаках национальной сети автодорог, при условии, что это не поставит под угрозу безопасность дорожного движения и не нарушит работу системы навигации. По данным предприятия «Латвиасфальцели», в сети государственных автодорог выявлено в общей сложности 235 таких дорожных знаков. Согласно последним данным Евростат, в Исландии ежегодно приходится около 25 ночевок туристов на одного жителя. В Дании и Эстонии порядка 5, а в Финляндии и Литве около 3. В Латвии же на одного жителя приходится примерно 2 туристических ночевки. И это самый низкий показатель в северной части Европы. К сожалению, мы серьезно отстаем не только от далекого Средиземноморья. Мы уступаем даже ближайшим соседям. Отметила директор по стратегическим партнерствам Riga Waterfront Ева Иване. В целом туризм формирует около 3,5% ВВП в Евросоюзе, тогда как в Латвии его вклад значительно меньше. Мы часто говорим, что нужно больше рекламы. Но посмотрим на опыт городов типа Хельсинки, Копенгагена и Таллина, которым за последние 15-20 лет действительно удалось увеличить туристический поток. Их опыт показывает, что людей в меньшей степени привлекают рекламные кампании. Гораздо чаще нужен конкретный повод приехать в определенную дату, мероприятие, фестиваль или событие, ради которого стоит запланировать поездку именно в этот город, отметила Иване. По ее словам, у Копенгагена и Хельсинки есть собственный календарь событий. Зимой города не замирают в ожидании рождественской ярмарки, а наполняют все месяцы событиями, о которых активно рассказывают. Нам тоже крайне необходим регулярный узнаваемый календарь событий, такой, ради которого гость планирует поездку заранее. И именно этот календарь нужно активно продвигать, подчеркнула Иване. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJE produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajeprodukti.lv.
2: International House Riga Sattva уже 30 лет изучаем языки.
3: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
2: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Возраст в жизни не помеха, в том числе для установления рекордов. Это доказал японец Сабуро Шочи. Первые 99 лет своей жизни мужчина был слишком занят, чтобы путешествовать. Профессор Шочи самозабвенно преподавал в университете Фукуоки, лишь изредка выезжая за пределы родной страны на научные конгрессы и симпозиумы. И только разменяв первое столетие, японец почувствовал тягу к перемене мест. Сначала пожилой профессор начал выезжать то в одну страну, то в другую, но из каждой возвращался домой. А 6 лет спустя созрел до кругосветного путешествия. Причем отправиться в него Сабуро Шочи решил, пользуясь исключительно общественным транспортом. Свою кругосветку японский профессор совместил с лекционным туром. Умудренный опытом дедуля делился с молодежью своими мыслями о воспитании детей. Его выступления прошли в Канаде, ЮАР, Болгарии и других странах. Всего путешественник проехал на общественном транспорте около 57 тысяч километров. Книга рекордов Гиннесса официально признала кругосветное путешествие старейшего путешественника на Земле. По возвращении домой Сабуро-сан с гордостью сообщил журналистам:
2: «Я никогда в жизни не говорил, что я устал».
1: И добавил, что после такого путешествия сил у него только прибавилось, и теперь он планирует прожить еще дольше и, возможно, поставить еще какой-нибудь рекорд.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Бупи-дуп.
1: Погода на радио «Мелодия».
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курзаме пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Реклама. На радио «Мелодия».
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и прочувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетсервис.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билетсервис. Не пропусти.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Тарифы на теплоэнергию в Латвии в этом отопительном сезоне в среднем могут быть на 5-15% выше, чем в прошлом году, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На большинстве предприятий рост будет умеренным, отметил Виттенбергс. При этом он признал, что в отдельных самоуправлениях тарифы могут вырасти существенно. Централизованное теплоснабжение в Латвии обеспечивают около 60 предприятий, и тарифы в разных местах значительно различаются. По словам министра, стоимость составляет от примерно 60 евро до 140-150 евро за мегаватт-час. Министерство климата и энергетики предлагает в предстоящем отопительном сезоне увеличить размер жилищного пособия и расширить круг его получателей. Кроме того, на время отопительного сезона предлагается увеличить коэффициенты, используемые при расчете жилищного пособия. Сейчас жилищное пособие получают около 31 тысячи домохозяйств. Министерство прогнозирует, что предлагаемые изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств, а размер пособия может увеличиться на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка «Цитаделы». Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно!
3: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унеци АБТ.
5: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Шауми-арена. Билеты на билишесервис.лв.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Моне и Мане.
2: Знаменитых художников Моне и Мане путали еще с тех пор, когда они были живы. Это и неудивительно, ведь у них похожи не только фамилии. Оба они родились в Париже, увлекались противоречивым современным искусством, ухаживали за одними и теми же дамами, а также частенько появлялись вместе, так как были приятелями. Иногда путали Моне и Мане даже их знакомые, так как оба живописца носили бороды. Распространенная в интернете шуточная «краткая история искусства» предлагает такое правило, чтобы различить двух импрессионистов. Моне – пятна, Мане – люди. Отчасти это так и есть. Клод Мане довольно много изображал пейзажи, а Эдуард Мане – людей. На самом же деле у обоих мастеров есть картины как с людьми, так и без. Поэтому искусствоведы советуют пристальнее присмотреться к другим элементам полотна, таким как стиль, цвет, свет и объем. Несмотря на то, что оба художника творили в жанре импрессионизма, стиль их картин отличается. Так, Эдуард Мане всегда был значительно ближе к реализму. Его картины более четки и точны, поэтому чем более реалистично выглядит полотно, тем больше вероятность, что его автором был Эдуард Мане. Творчество Клода Моне, напротив, очень далеко от реалистичного изображения действительности. Этот художник стремился изобразить подвижность и изменчивость этого мира. В картинах Моне, как правило, нет четких линий. Они выполнены крупными, широкими мазками. Отсюда и шуточное правило про Моне – пятна.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В прошлом году девятиклассники лучше всего справлялись с заданиями по естественным наукам, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание, а сложнее всего им давались задания на применение навыков, свидетельствуют обобщенные данные Государственного агентства развития образования. В среднем ученики набрали за диагностическую работу по естественным наукам 45%, в частности по биологии 49,5%, по физике 43,5%, а по химии 42,5%. Средний результат по естественным наукам в прошлом году был самым низким среди основных проверочных работ, которые должны были пройти выпускники основной школы. Для сравнения, средний результат выпускников 9 классов на централизованном экзамене по латышскому языку составил 56%, по математике 55%, а на мониторинговой работе по английскому языку 70%. В этом учебном году девятиклассники уже будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. При этом пока для сдачи экзамена по естественным наукам ученикам основной школы еще не потребуется набрать минимальный проходной балл, в отличие от экзаменов по математике и латышскому языку. В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20 и более процентов, заявил председатель правления Рига Силтумс Калвис Калнинш. Он подчеркнул, что Рига Силтумс уже закупил более 70% необходимого для отопительного сезона природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28,5 евро за мегаватт-час. Калнинш отметил, что в случае с биотопливом проблема заключается не в его физической доступности, а в цене. По текущим оценкам Рига Силтумс, тариф на теплоэнергию с декабря может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск повышения тарифа связан именно с удорожанием энергоресурсов. Калнинш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, то есть в 2,5 раза. Он подчеркнул, что эра дешевого природного газа в теплоснабжении Риги закончилась, поэтому в будущем большее значение будут иметь местные энергоресурсы, электрификация, рекуперация и накопление тепла. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курзаме пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер один весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер один. Роскошь, которую хочется купить.
2: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель ГА «Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте «Билешу Сервис». Не пропусти.

0: этим и ограничивается. Кстати, название блюда так и переводится – «овца в капусте». Но современные повара нередко добавляют в блюдо лук, морковь, чеснок и всевозможные приправы. А в качестве гарнира к фариколу обычно подается картофель в мундире. Придумали гастрономический символ Норвегии крестьяне, жившие в западной ее части. За несколько веков рецепт приготовления фарикола распространился по всей стране. Блюдо стало настолько популярным, что у него в Норвегии появился даже собственный фан-клуб. Кроме того, овца в капусте – одно из немногих блюд, у которых есть свой собственный день. Национальный день фарикола официально отмечается в Норвегии в последний четверг сентября. Кстати, традиционно готовить овцу в капусте принято как раз в начале осени, ведь этот период считается в стране сезоном молодых барашков. Говорят, что именно в это время у поваров получается самый вкусный фарикол.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди. Южный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. В течение дня столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама. На радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Мелодии легенды на радио «Мелодия». История этой мелодии тесно связана с фильмом Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже». Но музыка Гатто Барбьери давно вышла за пределы экрана, как будто она тоже решила пожить свою отдельную жизнь, горячую, томную, полную боли и страсти. Когда в 1972 году фильм с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер вызвал скандал в мире кино, было еще кое-что, от чего нельзя было отвести взгляд, или точнее слух. Это был саундтрек к фильму.

Автор музыки Гато Барбьери, аргентинский джазмен, тенор-саксофонист с прозвищем «Кот», который он получил за ночные прыжки из клуба в клуб в молодости. В 50-х он начинал как ученик Лало Шифрина, а в 60-х играл фри-джаз с Джоном Черри и записывался с Карлой Блей. Но именно эта мелодия, одна из самых узнаваемых тем в истории кино, принесла ему мировую известность и Грэмми. В этой музыке нет прямого танго, но есть томное ожидание, дыхание страсти, парижская сырость и безысходность. Смоки-сакс, оркестровая дымка, меланхоличная вибрация – все это вместе передает ощущение бессознательной тяги, которая, собственно, и стала темой фильма. Интересно, что аранжировкой занимался Оливер Нельсон, американский композитор и дирижер, один из тех, кто привносил академизм в джаз. И это слышно. Музыка одновременно спонтанна и выверена, как импровизация, сделанная по строгой партитуре. Кстати, в альбом с саундтреком фильма вошла и сторонняя вещь – «Sixpenny Ride» британского композитора Тревора Данкана. Но именно тема Барбьери стала визитной карточкой картины.

получил 2 номинации на «Оскар» – за режиссуру и за актерскую работу Марлона Брандо. Кстати, выдвинули его на «Оскар» в последний раз. Музыка в номинации не фигурировала, но звучала дольше, чем любой диалог в фильме, и осталась навсегда.

Это не просто саундтрек к фильму, это саундтрек к моментам, которые не рассказывают словами. Только звуком, только взглядом, только телом. Именно так работает музыка в «Последнем танго в Париже».

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник правительство отложило рассмотрение информационного доклада Министерства сообщения, в котором представлены различные варианты закрытия или замены дорожных знаков, указывающих направление на Россию и Беларусь. В министерстве пояснили, что рассмотрение вопроса было отложено, так как требовалось уточнить сроки и стоимость реализации предложенных мер. В докладе отмечается, что Министерство сообщения будет постепенно снижать заметность названий населенных пунктов, расположенных в России и Беларуси, на дорожных знаках национальной сети автодорог, при условии, что это не поставит под угрозу безопасность дорожного движения и не нарушит работу системы навигации. По данным предприятия «Латвия Свалсцели», в сети государственных автодорог выявлено в общей сложности 235 таких дорожных знаков. Согласно последним данным Евростат, в Исландии ежегодно приходится около 25 ночевок туристов на одного жителя. В Дании и Эстонии порядка 5, а в Финляндии и Литве около 3. В Латвии же на одного жителя приходится примерно 2 туристических ночевки. И это самый низкий показатель в северной части Европы. К сожалению, мы серьезно отстаем не только от далекого Средиземноморья, мы уступаем даже ближайшим соседям, отметила директор по стратегическим партнерствам Riga Waterfront Ева Иване. В целом туризм формирует около 3,5% ВВП в Евросоюзе, тогда как в Латвии его вклад значительно меньше. Мы часто говорим, что нужно больше рекламы. Но посмотрим на опыт городов типа Хельсинки, Копенгагена и Таллина, которым за последние 15-20 лет действительно удалось увеличить туристический поток. Их опыт показывает, что людей в меньшей степени привлекают рекламные кампании. Гораздо чаще нужен конкретный повод приехать в определенную дату, мероприятие, фестиваль или событие, ради которого стоит запланировать поездку именно в этот город, отметила Иване. По ее словам, у Копенгагена и Хельсинки есть собственный календарь событий. Зимой города не замирают в ожидании рождественской ярмарки, а наполняют все месяцы событиями, о которых активно рассказывают. Нам тоже крайне необходим регулярный узнаваемый календарь событий, такой, ради которого гость планирует поездку заранее. И именно этот календарь нужно активно продвигать, подчеркнула Иване. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Вечером в Курземе пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АВТ.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».

0: Парки мира на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2000

0: водопадов Игуасу называется «глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: над Янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Из-за зависимости государственные органы безопасности нередко отказывают в доступе к гостайне или аннулируют его. Служба защиты Конституции сообщила, что, согласно закону, доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, не предоставляется лицам, у которых выявлены психические или поведенческие расстройства, в том числе связанные с употреблением алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ. Такие нарушения могут подставить под сомнение способность человека соблюдать требования по защите государственной тайны. В свою очередь, служба государственной безопасности сообщила, что в прошлом году зависимости, в том числе алкогольная, стали самой распространенной причиной отказа в предоставлении или аннулировании допуска к государственной тайне. Из 39 человек, которым в прошлом году был закрыт допуск к гостайне, у 22 допуск был отозван или не выдан именно из-за выявления зависимости от алкоголя, азартных игр или наркотиков. По оценке службы госбезопасности, должностные лица с зависимостями могут стать легкой мишенью для спецслужб враждебных государств, поскольку такими людьми легче манипулировать. Тарифы на теплоэнергию в Латвии в этом отопительном сезоне в среднем могут быть на 5-15% выше, чем в прошлом году, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На большинстве предприятий рост будет умеренным, отметил Виттенбергс. При этом он признал, что в отдельных самоуправлениях тарифы могут вырасти существенно. Централизованное теплоснабжение в Латвии обеспечивают около 60 предприятий, и тарифы в разных местах значительно различаются. По словам министра, стоимость составляет от примерно 60 евро до 140-150 евро за мегаватт-час. Министерство климата и энергетики предлагает в предстоящем отопительном сезоне увеличить размер жилищного пособия и расширить круг его получателей. Кроме того, на время отопительного сезона предлагается увеличить коэффициенты, используемые при расчете жилищного пособия. Сейчас жилищное пособие получают около 31 тысячи домохозяйств. Министерство прогнозирует, что предлагаемые изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств, а размер пособия может увеличиться на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. В четверг, 17 сентября, в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Ближе к вечеру небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Уборщик айсбергов. Поклонники фильма «Титаник» сейчас грустно вздохнут. Если бы такая профессия была в 1912 году. Однако, именно катастрофа знаменитого океанского лайнера и стала толчком к созданию специальной службы, сотрудники которой занимаются уборкой айсбергов. Печальная история «Титаника» потрясла мир и заставила власти передовых стран задуматься о предупреждении подобных катастроф. И если корабли еще могут

0: зарядить буксир. Весь процесс может занять до 3 дней. Огромная масса льда не позволяет буксиру сразу начать движение. Для разгона ему требуется около 10 часов, чтобы тащить айсберг хотя бы со скоростью в 2 км в час. Также буксировочные суда могут отталкивать айсберги и менять направление их движения с помощью водометов, которые выпускают 1000 литров воды в минуту. За год уборщики меняют таким образом направление движения от 70 до 100 айсбергов, ну и зарабатывают, конечно, весьма неплохо.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзамы на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курзамы порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Грандиозная лотерея во всех аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». В сентябре приобретай косметику «Бабе», «Авене», «Бионике», «Издин», «Клоран», «Сенсолис» или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос «Дрими». Общий призовой фонд – 5000 евро. В хороших руках. «Апотека». Лотерея действительно до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на «Апотека ЛВ».
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barrels пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barrels. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу Сервис ОВ.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В диагностической работе по естествознанию средняя оценка учеников 9 классов составила всего 45%. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом году учащиеся 9 классов в диагностической работе по естественным наукам лучше справлялись с заданиями, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание. Хуже с заданиями на применение навыков, свидетельствует информация, обобщенная Государственным агентством развития образования. В диагностической работе по естественным наукам школьники в среднем набрали 44,8%. Средний результат по естественным наукам в прошлом году был самым низким среди крупных проверочных работ, которые должны были сдавать выпускники основной школы. Для сравнения, на централизованном экзамене по латышскому языку результат выпускников 9 классов в среднем составил 56,2%, на экзамене по математике 54,8%, на мониторинговой работе по английскому языку 70%. В части диагностической работы по естественным наукам, посвященной знаниям и пониманию, средний результат составил 56,8%, а в части, посвященной навыкам, лишь 35,7%. Еще более выраженная разница наблюдается при оценке успеваемости учащихся в различных аспектах грамотности. Лучший результат был в категории «знает и понимает» 54,7%. Самый низкий в категории «рассуждает аналитически» 29,2%. В трех областях естественных наук результаты были сравнительно схожими. По биологии школьники в среднем набрали 49,5%. По физике 43,6%. По химии 42,3%. В этом учебном году ученики 9 классов будут сдавать уже централизованный экзамен по естественным наукам. В отличие от мониторинговых работ, на экзамене присутствуют внешние наблюдатели, поэтому его проведение и результаты можно считать более объективными. Кроме того, школы могут использовать результат экзамена в качестве критерия отбора при приеме учащихся в 10 класс, поясняет Госагентство развития образования. За сдачу централизованного экзамена ученикам выдается сертификат. В этом году на экзамене по естественным наукам от учеников основной школы еще не потребуют достичь минимального порога, чтобы экзамен считался сданным, в отличие от экзаменов по математике и латышскому языку. Содержание и структура экзамена будут схожи с прошлогодней диагностической работой, поэтому можно говорить, что педагоги школы постепенно ознакомились с содержанием потенциальной государственной проверочной работы, отмечает Госагентство. Планируется, что экзамен будет в равных долях включать содержание по биологии, физики и химии. На каждый из этих учебных предметов отведено примерно 35% экзамена. Вечером в среду и в ночь на четверг страну с запада будут пересекать дождевые облака. Температура воздуха понизится до плюс 11, плюс 15. В четверг днем выглянет солнце. В Латгале будет более облачная и дождливая погода. В Курзаме усилится западный ветер. Температура воздуха повысится до плюс 15, плюс 19. Похожая температура прогнозируется до конца недели, лишь в ночь на пятницу. Столбики термометров местами опустятся до плюс 7. Местами пройдут кратковременные дожди. Больше осадков будет в Курзаме и на северо-западе Видзема. Возможно, в воскресенье Латвию с запада накроет обширная зона осадков. Скорость юго-западного ветра в порывах временами будет усиливаться до 10-15 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Ожидается, что в начале следующей недели станет прохладнее и временами будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: «Дело мастера» на радио «Мелодия».
1: Когда запускаешь посудомоечную машину и вместо уверенного действия слышишь лишь воду, набирающуюся и замирающую, сразу понимаешь, что-то пошло не так, как надо. Машина вроде подключена, дверь закрыта, порошок на месте, а мойка не начинается. Одна из самых простых причин – недостаточно плотно закрыта дверца. Контакт замка не срабатывает, и программа блокируется еще до старта. Проверьте, слышен ли характерный щелчок и нет ли перекоса или мусора в проеме. Еще одна частая причина – плохая подача воды. Когда машина наливает воду, модуль управления может остановиться, если напор слишком слабый или перекручен шланг. Засор во входном фильтре, неисправный заливной клапан или пережатый шланг могут приводить к проблеме. Если подача воды в порядке, но система все равно не запускается, присмотритесь к датчику уровня воды. Если он не сигнализирует, что воды хватило, машина просто не перейдет к этапу мойки. Также причиной может быть обильная пена. Слишком активное средство или избыток по объему вызывает срабатывание защиты. Поэтому, чтобы выявить и устранить проблему, желательно начать с проверки дверцы и состояния замка. Затем осмотреть заливной шланг, снять входной фильтр и прочистить его от мусора. Если после этих действий машина по-прежнему не запускается, возможно, потребуется помощь специалиста. И это уже дело мастера.
0: Дело мастера. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
5: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
6: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». И наш корреспондент Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, которая описывает растущую популярность продуктового туризма, при котором путешественники посещают зарубежные супермаркеты ради знакомства с местной культурой.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, давайте разберем это. Представьте, 10 утра, Токио, и такой обычный магазинчик 7-Eleven.
3: Ага, и внутри, ну, просто не протолкнуться.
2: Да, толпа скупает сэндвичи с яичным майонезом, горячие булочки с карикатсу, ну, и эти баночки подогретого кофе «Босс» и чайный киткат. Люди как бы фотографируют свою добычу еще до

0: Конечные продуктовые.
1: Да, Condé Nast вообще назвал это одним из главных трендов года.
0: Ничего себе. В Финляндии вон дошло до того, что филиалы K-Supermarket стали официальными достопримечательностями на TripAdvisor. Ну, там у них отличный выбор крафтового пива, а на крышах, прикинь, стоят собственные ульи с медом.
1: Ульи на крыше супермаркета. Это реально круто.
0: Ага. Я вот подумал, монументы показывают, как страна помнит прошлое, а супермаркет, как она живет прямо сейчас. Ну, слушай, давай будем реалистами. Может, люди просто устали платить по 50 евро за туристические ужины? Ну, набрать еды на 10 евро куда проще, чем бронировать столик в мишленовском ресторане.
1: Знаешь, что здесь действительно увлекательно? Экономия тут играет далеко не главную роль.
0: Да ладно?
1: Серьезно. Потребительский психолог Кейт Найтингейл объясняет, что все дело в глубоком стремлении к подлинной аутентичности. Фокус в том, что структура любого супермаркета, ну, ряды, корзинки, кассы, она ведь универсальна везде.
0: А, то есть правила игры заранее известны.
1: Именно. Эта базовая понятность моментально снижает стресс. Когда вокруг чужой язык, непонятные правила, обычная тележка действует как успокоительная, и мозг освобождается от фонового напряжения.
0: Точно, и разум переключается в режим исследователя. Человек начинает замечать культурные отличия в безопасной среде.
1: Да-да, удивляется фруктам странной формы или зависает перед стеллажом, где, не знаю, десятки видов водорослей.
2: Мы продолжим тему продуктового туризма буквально через несколько минут.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгала сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБТ.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Ну там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
7: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
8: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Вкусная остановка» на радио «Мелодия».
1: Пришло время сделать очередную вкусную остановку и вдохнуть немного мексиканского. Сегодня на нашем столе энчилада. Блюдо, в котором истории и вкус переплелись так же плотно, как тортилья, оборачивающая начинку. История энчилады уходит в глубокую древность, во времена ацтеков. Жители долины Мехико уже тогда ели кукурузные лепешки, заворачивая в них рыбу и поливая острым соусом из чили. Позже, с приходом испанских конкистадоров, в блюдо добавились новые ингредиенты – сыр, мясо и овощи. И привычная энчилада начала обретать свои современные черты. Название происходит от испанского слова «энчила», что значит «приправлять чили». Первые письменные рецепты появились в XIX веке, а сегодня энчилада – это символ мексиканской кухни. Блюдо, которое готовят на улицах и в домах, от маленьких деревень до ресторанов Мехико. Чтобы приготовить энчиладу дома, достаточно кукурузных лепешек, немного фарша или курицы, сыра и густого соуса из томатов, чеснока и чили. Начинку кладут в тортилью, сворачивают плотным рулетом, выкладывают в форму, заливают соусом и запекают до появления ароматной золотистой корочки. Энчилада – это еда, которая напоминает, что иногда простые вещи создают самые яркие моменты. Приятного аппетита!
0: «Вкусная остановка» на радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Злата Уличка. Старинная живописная улица Праги Злата Уличка является одним из символов чешской столицы. Появилась она на территории Пражского града в 16 веке. Селились на ней по большей части ремесленники, ювелиры и чеканщики по золоту, откуда и произошло название улицы. Существует легенда, что на Златой Уличке во времена короля Рудольфа II жили алхимики, которые по его приказу пытались открыть секрет философского камня. Историки категорически отрицают эту версию, но, тем не менее, в народе она не становится менее популярной, и жители Праги между собой иногда называют это место «улицей алхимиков». Характерной особенностью и главной достопримечательностью Златой Улички являются крошечные двухэтажные домики, встроенные прямо в арки бывшей крепостной стены. Вплоть до Второй мировой войны они были жилыми. Например, в одной из таких домов до 1917 года работал Франц Кафка. Сейчас Злата Уличка представляет собой пешеходную туристическую зону с огромным количеством сувенирных магазинов и книжных лавок. Причем до 6 часов вечера вход на улицу-музей платный. За прогулку по ней туристы отдают 250 чешских крон, то есть около 10 евро с человека.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Наше осеннее путешествие по рижским и латвийским дорогам продолжается. Час пик к этому времени стартовал. Многие, наверное, заметили, что вечерний разъезд в последнее время сместился влево и теперь начинается не в 5 часов, а уже в 4. Трафик начинает прибавлять и к этой минуте уже набрал полновесные 5 баллов. Количество заторов приближается к 40. При этом от 10 минут пробок немного. Тормозят Вискалю и Крустобазница в Чекуркансе, а также сложно в Пардаугаве на Даугавгривас и Буру. В остальном все более-менее, или мы чего-то не знаем. Так сообщите о том, что мешает движению, о крупных заторах, о ДТП или других помехах на дороге по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Вот как, например, это сделал Алексей Николаев. Он прислал сообщение о том, что не нужно превышать, особенно во время акции безопасности движения Road Cool, которая началась сегодня и продлится до 22 сентября. Мы послушаем сообщение Алексея в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Пусть дороги будут безопасными, а настроение хорошим. С вами «Любимое радио».
2: Всем добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Латгалес, район Румбылы, уже под присмотром фоторадара. Так что будьте внимательны, не нарушайте скоростной режим. И всем хорошего дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.
8: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Запланированные для детей в регионах услуги здравоохранения в большинстве случаев недоступны. Далее об этом и других событиях более подробно. Проверив 5 предназначенных для детей программ вторичной амбулаторной медицинской помощи в регионах, государственный контроль в ходе ревизии пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения, соответствующие услуги детям, фактически не предоставляют. С 2026 года созданы 14 отдельных программ вторичной амбулаторной медпомощи для детей. Однако госконтроль отмечает, что планирование и финансирование пока не обеспечивает фактическую доступность услуг. Например, при поиске кардиолога для ребенка на сайте электронной регистратуры указывается 12 лечебных учреждений, хотя на самом деле детей принимает только одно. Часть врачей детей не принимает вообще, другие устанавливают возрастные ограничения. Информация на сайте обновляется раз в месяц с задержкой, поэтому указанное время ожидания не всегда соответствует реальной ситуации. В целом, ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. Государство не определило, какие услуги амбулаторной помощи должны быть доступны в разных частях Латвии. Услуги планируются фрагментарно, без достаточной информации о потребностях детей и доступном медперсонале. Каждому лечебному учреждению оставлено на усмотрение, какие услуги и каким группам пациентов – детям, взрослым или обеим группам – предоставлять. Госконтроль также отмечает, что объем услуг в значительной степени определяется количеством ранее оказанных услуг, а не фактическими потребностями детей и возможностями лечебных учреждений. В 2024 году государство потратило на амбулаторное медобслуживание детей 93 миллиона евро, а семьи за платные услуги для детей заплатили еще как минимум 14,5 миллионов евро. Госконтроль отмечает, что 69% детских врачей Латвии работают в Риге, где предоставляется 79% оплачиваемых государством услуг вторичной амбулаторной помощи детям. В ряде медицинских областей в регионах детских врачей нет, поэтому услуги детям часто оказывают врачи общей специальности. В среднем каждый рабочий день примерно 350 детей из регионов едут в Ригу за оплачиваемой государством вторичной амбулаторной помощью. Для семей это означает расходы на транспорт, питание, иногда и проживание. Родителям приходится пропускать работу, детям – учебу. По оценке ревизоров, в регионах необходимо обеспечить детей основными специалистами и педиатрами. Более сложные, редкие услуги сконцентрировать там, где можно обеспечить необходимые опыт и качество. Сейчас такой четкой сети услуг нет. Недостатки выявлены и в первичном здравоохранении. При этом ситуация может еще больше обостриться нехваткой семейных врачей. К 2030 году договор с Национальной службой здравоохранения планируют расторгнуть 156 практик семейных врачей. Это 13%. Однако на этих территориях не нашлось желающих их перенять. В этих практиках зарегистрировано более 32 тысяч детей. Проблемы есть и в детской стоматологии. В 2024 году государство потратило на нее 33 миллиона 500 тысяч евро, однако оплачиваемую государством гигиену зубов получили только 36%. Стоматологические услуги – 38% детей. В регионах лечение зубов в среднем приходится ждать от 35 до 100 дней, в отдельных случаях – год и дольше. Завтра в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня в Латгале будет преимущественно облачно и дождливо. Ветер будет дуть с запада, юго-запада от 2 до 9 метров в секунду, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: мотор.
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».
2: Иногда кино обращается к истории, чтобы показать, как искусство может спасать жизни. Сегодня фильм «Сопротивление». Фильм «Сопротивление» — это французская биографическая драма, основанная на реальных событиях, рассказывающая о молодости легендарного мима Марселя Марсо. Действие разворачивается во время Второй мировой войны, когда он еще только формирует свой путь и оказывается втянут в борьбу за жизни других. Сюжет фильма «Сопротивление» показывает, как Марсель вместе с участниками еврейского подполья помогает спасать детей, оставшихся без семьи. Он меняет имя, подделывает документы и рискует собственной жизнью, сопровождая группу детей через опасные территории. В это же время он использует свое актерское мастерство, чтобы отвлекать, поддерживать и вселять надежду тем, кто оказался в самых тяжелых условиях. История подчеркивает, что даже в военное время искусство может стать способом защиты и силы. Интересного просмотра!
1: Киноафиша. На радио «Мелодия».

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Выпуск сразу начнем с хорошего. В прогнозе на сегодня вечером была вероятность осадков. Она и остается, но сместилась ближе к 22 часам. Так что текущий час пик пройдет в условиях сухих и комфортных. Что касается непосредственно трафика, то он находится в диапазоне от 6 до 7 баллов. При этом каких-то глобальных заторов на карте города не видно. Во всяком случае, пока. Из того, что на 10 минут и более, отметим Круста, Базница и особенно Вискалю. Подгрузилась Густава Зем Галагатва перед Бриево с обеих сторон. В центре 10-минутная пробка на Стабу и плотно на Лачприше, чуть ли не по всей длине. В Пардаугаве сложнее всего на Даугавгривас, а также на Слокас. Напомню, что завтра в рамках начавшейся недельной акции безопасности движения «Роудпол» пройдет всеевропейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП, чтобы хотя бы в один отдельно взятый четверг на дорогах обошлось без жертв и без тяжелых травм у пострадавших. Будем внимательны и постараемся ничего не нарушать. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
4: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi Arena. Билеты на bilishuservis.lv.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: Радиомелодия, наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович ознакомились со статьей BBC, которая рассказывает о том, как обычные лавки превращаются буквально в достопримечательности для туристов.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Повседневная рутина превращается в приключение.
3: Звучит логично, но почему тогда обычные чипсы из 7-Eleven за границей кажутся просто невероятно вкусными? Дома аналогичный перекус часто вызывает лишь разочарование.
2: О, я когда читала про это, была в восторге. Оксфордский профессор Чарльз Спенс называет это парадоксом прованского розового вина.
3: Парадокс прованского розового вина. Звучит красиво.
2: Да. Смысл в том, что наш мозг не изолирует вкус от окружающей среды. Контекст, освещение, настроение – все это физически меняет восприятие рецепторов.
3: Получается, съедая японский сэндвич, человек буквально пробует саму атмосферу Токио.
2: Абсолютно верно. А если привезти эту же еду домой и открыть холодным дождливым вечером, нейронная магия исчезает.
3: Слушай, здесь начинается самое интересное. Если эта магия так сильно зависит от местного контекста, что происходит, когда об этом узнают все? Туристы ведь сами же разрушают эту аутентичность.
2: О да, тренд начинает пожирать сам себя.
3: Я сразу вспоминаю ту историю из Японии. Магазин Лоусон в Кавагучико с идеальным видом на гору Фуджи. Властям же пришлось закрыть этот вид огромным черным экраном из-за хаоса от толк приезжих.
2: Это неизбежный побочный эффект. Как только туристы вытесняют местных, магазин перестает быть обычным. Он превращается в декорацию для шоу с камерами.
3: То есть магия рушится? Аутентичность умирает в тот момент, когда становится аттракционом.
2: 100%. В статье BBC есть отличный пример. Автор стояла в Афинах перед холодильником с абсолютно непонятными греческими этикетками.
3: И что она сделала?
2: Лучший момент случился, когда местная жительница, не сбавляя шага, просто выхватила одну баночку с полки, и автор купила точно такой же йогурт, вообще не нарушая естественный ход жизни города.
3: Чтобы получить тот самый опыт, нужно быть невидимкой и не нарушать экосистему.
2: В идеале, да. Просто наблюдать.
3: И, естественно, это оказался лучший йогурт в ее жизни. Выходит, зарубежные супермаркеты – это, ну, такое нефильтрованное окно в чужую культуру и мощный триггер радости открытий.
2: Да, где можно безопасно подсмотреть за чужой повседневностью. Наше восприятие реальности очень зависит от внутреннего настроя на поиск нового.
3: И вот о чем хочется подумать напоследок. Если контекст так радикально меняет вкус обычных продуктов, возможно ли обмануть собственный мозг? Что, если попробовать воссоздать это чувство туристического первооткрывателя в ближайшем продуктовом дома, просто, ну, изменив угол зрения на рутину? Оставим это для размышлений.
0: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
1: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
5: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15:00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15:00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Автомеханика. На радио «Мелодия».
7: Иногда в машине появляется странный звук, который сложно сразу понять. По прямой дороге все тихо, но стоит повернуть руль, и появляется гул. Причем в одну сторону он усиливается, а в другую почти исчезает. На первый взгляд можно подумать, что дело в шинах или в покрытии дороги. Но чаще причина кроется глубже. Когда автомобиль входит в поворот, нагрузка на колеса меняется. Масса машины перераспределяется, и одна сторона начинает испытывать большее давление. Именно в этот момент начинает проявляться износ ступичного подшипника. Пока нагрузка распределена равномерно, звук может быть незаметен. Но как только давление увеличивается, появляется характерный гул. Поэтому создается ощущение, что проблема возникает только в повороте, хотя на самом деле она уже присутствует и просто не проявлялась в обычных условиях. Есть простой способ понять, с какой стороны идет звук. Если при повороте направо гул становится громче, нагрузка возрастает на левое колесо. Если звук усиливается при повороте налево, значит нагружается правая сторона. Такой признак позволяет достаточно точно определить источник без сложной диагностики. Важно учитывать, что подобный гул не является безобидным. Это сигнал о том, что подшипник уже изнашивается. Со временем появляется люфт, увеличивается нагрев, и узел начинает разрушаться. Если не обращать на это внимания, последствия могут стать серьезнее. В итоге становится понятно, что автомобиль не подает сигналы случайно. Даже если звук слышен только в повороте, это уже показатель того, что один из узлов работает с нагрузкой и требует внимания. На этом пока все.
6: Автомеханика. На радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Форикол. Одно из самых известных блюд норвежской кухни – местная кулинарная достопримечательность форикол. Представляет он собой ягнятину, тушенную с крупными кусками капусты. Обычно перечень ингредиентов классического форикола этим и ограничивается. Кстати, название блюда так и переводится – «овца в капусте». Но современные повара нередко добавляют в блюдо лук, морковь, чеснок и всевозможные приправы. А в качестве гарнира к фариколу обычно подается картофель в мундире. Придумали гастрономический символ Норвегии крестьяне, жившие в западной ее части. За несколько веков рецепт приготовления фарикола распространился по всей стране. Блюдо стало настолько популярным, что у него в Норвегии появился даже собственный фан-клуб. Кроме того, овца в капусте – одно из немногих блюд, у которых есть свой собственный день. Национальный день фарикола официально отмечается в Норвегии в последний четверг сентября. Кстати, традиционно готовить овцу в капусте принято как раз в начале осени, ведь этот период считается в стране сезоном молодых барашков. Говорят, что именно в это время у поваров получается самый вкусный фарикол.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия. Реклама на Радио Мелодия.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров. Поверните налево.
7: Налево? Ну там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Профсоюз медиков проведет протест и потребует отставки Абумери. Далее об этом и других событиях более подробно. Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода решил поддержать требования обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы для всех работников здравоохранения, организовать акцию протеста, пикет у кабинета министров, а также потребовать отставки министра здравоохранения Хасама Абумери. Профсоюз неоднократно обращался в Министерство здравоохранения, обращая внимание на недостаточную оплату труда, нехватку персонала, чрезмерную рабочую нагрузку. Профсоюз потребовал обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы всех работников здравоохранения не менее чем на 30%, включив необходимое финансирование в тарифы на оплачиваемые государством услуги здравоохранения. Профсоюз также потребовал пересмотреть правила Кабмина о минимальной месячной заработной плате и специальной доплате для работников сферы здравоохранения, а также ввести механизм регулярного пересмотра заработной платы. В сентябре Минздрав проинформировал профсоюз, что для повышения зарплат на 25,4% необходимо 228 миллионов 700 тысяч евро. Участники встречи признали серьезность ситуации, однако решение о выделении финансирования принято не было, как и не был определен план дальнейших действий или срок принятия решения. В проекте ответа Кабмина по госбюджету на 2027 год признана потребность в дополнительном финансировании отрасли здравоохранения в размере 663 миллиона евро. Однако на человеческие ресурсы указана потребность лишь в объеме 45 миллионов 200 тысяч евро. В проекте не определен фактический объем выделяемого финансирования, отмечает Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода. Совет также решил организовать у здания Кабмина пикет с соблюдением требований закона о собраниях, шествиях, пикетах. Одновременно Совет профсоюза решил выразить недоверие министру здравоохранения Абумери, потребовать его отставки, указывая на неспособность министра добиться конкретного, достаточного и финансово обеспеченного решения правительства для предотвращения кризиса в здравоохранении. В решении Совета профсоюза указано, что цель, установленная в основных положениях общественного здравоохранения на 2021-2027 годы, достичь в 2027 году государственного финансирования здравоохранения в размере 6% от ВВП, не будет выполнена. Также не введена предусмотренная в основных положениях ежегодная индексация целевых зарплат медработников в соответствии с ростом заработной платы в стране. Если правительство не примет конкретных и финансово обеспеченных решений о финансировании здравоохранения и повышении заработной платы всех работников отрасли, Бюро профсоюза поручено созвать внеочередное заседание Совета для принятия решения о дальнейших мерах по защите коллективных интересов, предусмотренных нормативными актами. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода обращает внимание на то, что в докладе Европейской комиссии по Латвии за этот год констатированы недостаточное госфинансирование здравоохранения и существенная нехватка человеческих ресурсов. На 1000 жителей в Латвии приходится 3,4 врача и 4,2 медсестры по сравнению с показателем 4,3 врача и 7,6 медсестры в среднем по Евросоюзу соответственно. Кроме того, более 40% врачей и медсестер в Латвии в возрасте 55 лет и старше. Завтра в Латвии облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня в Латгале будет преимущественно облачно и дождливо. Ветер будет дуть с запада, юго-запада от 2 до 9 метров в секунду, в Курзаме порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

«Загородный сезон» на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света. Жителям Чехии с отдыхом на свежем воздухе повезло. Местная природа радует разнообразием. По всей стране разбросаны интересные достопримечательности, а на многочисленных курортах можно поправить здоровье. Передвигаться по стране чехи предпочитают на собственных авто, а отдыхать им больше всего нравится в деревне, в своем доме, у знакомых или родственников. Из-за этого они даже выбирают автомобили с большими багажниками типа комби. Их можно встретить на дорогах в 3 раза чаще, чем обычные. При этом в Чехии активно развивается агро- и экотуризм. Его предпочитают те, кто хочет отдохнуть за городом, но не обзавелся домом в деревне или нужными знакомыми. За таким времяпрепровождением местные жители едут в Восточную Богемию или Южную Моравию. Здесь можно пожить на ферме, попробовать свои силы в сельском хозяйстве, покататься на лошадях и примерить национальные костюмы. Среди тех, кто предпочитает отдохнуть от городской суеты вблизи воды, особой популярностью пользуется Брненское озеро. Оно находится в Брно, городе с тысячелетней историей. Чехи с удовольствием загорают по выходным на местном пляже, а в середине лета приезжают на фестиваль «Огни Брно». На этом мероприятии собираются пиротехнические команды со всей Европы, чтобы устроить красочные фаер-шоу и подарить гостям фестиваля незабываемые воспоминания. Загородный сезон на радио «Мелодия». Традиции отдыха на природе со всего света.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ловим хорошую осеннюю погоду, смотрим, что с трафиком в латвийской столице в данный момент. Очень хорошо, что постоянные участники акции пилотов микс-медиагруппы присылают сообщения с дорог. Мы сейчас ничего не проводим, тем не менее, инфо исправно от наших друзей получаем. Вот Алексей Счастливчик прислал видео, не работает светофор на перекрестке Дзирнову-Сатеклес. Так что будьте внимательны и следите за знаками приоритета. Кроме того, Алексей отметил, что перекрыли участок улицы Межи. Если двигаться прямо через Ранька-Дамбис от дома печати, то нужно найти быстро объездной маршрут. Еще одно сообщение прислал водитель фуры Евгений.
2: Добрый вечер. Информация от Евгения. Из центра с островного моста хвост стоит от кольца Мукусова и на Зепникал с улицы Валдыки тоже изрядно забитым.
1: Спасибо Евгению, эту инфу мы получили с полчаса назад, но судя по хвосту на островном мосту, по направлению в сторону Венебазгатве, оно еще актуально. Хотя здесь объехать не получится. Просто наберемся терпения и послушаем любимое радио. В общем и целом, обстановка в городе улучшается, в среднем уже 4 балла, но, как мы видим, сложные места остаются. Тем не менее, свет в конце разъезда уже виден, так что всем хорошего вечера, а я, Владимир Тин, прощусь до завтра. Напомню, первый выпуск «Автомонитора» в 8.15.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
4: Правда? Какую?
3: «Черри». Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
4: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
3: Конечно.
5: Все больше семей в Латвии выбирают «Черри Тиго». Не упусти возможности ты. В сентябре на модели «Черри» действует специальное предложение. Узнай больше на «Черри Мотор ЛВ». «Черри» создан для семьи.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: На четырех лапах. На радио «Мелодия».
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает человека. Понимает ли питомец слова своего хозяина или реагирует только на интонацию и жесты? Каждый владелец разговаривает со своей собакой. Мы объясняем правила, делимся эмоциями, хвалим и иногда ругаем. Долгое время считалось, что собака улавливает лишь тон голоса, а сами слова для нее не имеют значения. Однако исследования показывают, что все устроено сложнее. В ходе экспериментов ученые наблюдали за работой мозга собак разных пород. Животным включали знакомые и нейтральные слова и фиксировали реакцию мозга. Оказалось, что собачий мозг обрабатывает речь похожим образом на человеческий. Одни области реагируют на значение слов, другие — на интонацию. Это означает, что собака воспринимает не только эмоции в голосе, но и сами слова. Собаки способны запоминать десятки и даже сотни слов. Чаще всего это те слова, которые регулярно звучат в определенных ситуациях. Хвалебные слова, команды и бытовые фразы

0: Собаки выполняют команды, опираясь на запоминания и ассоциации. При этом они часто реагируют не только на точную форму слова, но и на похожие варианты. Это говорит о развитом умении сопоставлять звуки и смысл ситуации. И пока мы учимся осознавать, как собака слышит и воспринимает нашу речь, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурас Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Непридуманные сюжеты. На радио Мелодия.
7: Список Шиндлера.
8: В 1993 году в прокат вышел «Список Шиндлера», ставший самым дорогим черно-белым фильмом за всю историю. Кинокартину по сей день называют одним из величайших фильмов и считают обязательной к просмотру, если интересно узнать больше о Холокосте и Второй мировой войне. Фильм основан на реальной истории немецкого промышленника Оскара Шиндлера, который спас жизни более 1000 евреев во время нацистского режима. Чтобы максимально правдоподобно передать события и ужас того времени, режиссер Стивен Спилберг опирался на свидетельства очевидцев и пригласил сняться в фильме реальных жертв Холокоста. Многие из них, впрочем, отказались переживать эти эмоции снова даже в рамках фильма. А один человек был настолько шокирован сходством актера Ральфа Файнса, исполнившего роль главного злодея, что попросил немедленно вывести его из комнаты. Съемки «Списка Шиндлера» отнимали силы и моральный дух, настолько тяжело было показывать жуткие события Холокоста. Чтобы справиться с опустошением, Спилберг приглашал на место съемок актера Роберта Уильямса, который устраивал стендап и поднимал настроение участникам команды. Фильм имел огромный кассовый успех, был номинирован на 12 статуэток «Оскар» и забрал 7 из них, а также получил 7 премий «Бафты» и 3 «Золотых глобуса». Но Стивен Спилберг отказался от гонорара, назвав его кровавым. Вместо этого на деньги с фильма он основал фонд «Шоа», который по сей день помогает сохранять письменные свидетельства и документы жертв геноцидов.
6: Непридуманные сюжеты. На радио «Мелодия».

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Гонконг. Гонконг – это то самое место, которое прекрасно иллюстрирует собой анекдот про туризм и иммиграцию. Впервые оказавшись в Гонконге, люди мгновенно влюбляются в него и мечтают туда переехать. Ведь в этом городе так чисто, безопасно и интересно. При этом они наотрез отказываются слушать предостережения тех, кто там уже пожил и кое-что понял про перенаселенность, дикие цены и липкую жару. Гонконг — это вроде как Китай, но не совсем. Точнее, пока еще совсем не. Полтора века до 97 года этот город находился в аренде у Великобритании. С тех пор здесь осталось левостороннее движение, двухэтажные автобусы, английский язык и типичные для Британии единицы измерения. Взвешивают в фунтах, площадь считают в квадратных футах. При этом строительство в городе ведется в соответствии с принципами китайской традиции фэншуй. И официальных языков два — китайский и английский. Образ жизни гонконгского населения можно обозначить тремя словами — шопинг, хайкинг и воркинг. Хотя последнее, конечно, должно бы стоять на первом месте. Работа для горожан — главное, что позволяет не только осуществлять шопинг и хайкинг, но и вообще выжить в этом безумном, переполненном мегаполисе. В Гонконге шестидневная рабочая неделя, а график работы часто ненормированный. Отпуск же считается моветоном и длится обычно от 7 до 14 дней в зависимости от стажа. Спасают только тайфуны, когда всех отпускают пережидать стихию дома, и 17 официальных праздников в год. Причем вперемешку и западные, и китайские. Это и Рождество, и Новый год, и китайский Новый год, и день рождения Будды. Правда, трудолюбие в Гонконге отнюдь не гарантирует спокойную старость. Если у пенсионера нет детей, готовых его содержать, то человек может запросто стать бездомным. Ведь даже аренда жилья, не говоря уже о собственной квартире, в Гонконге стоит не просто очень дорого, а шокирующе дорого. «Работай на износ, отдыхай на износ». Таков главный принцип населения Гонконга. Отдых здесь заключается в основном в шопинге. Дорога из метро на улицу или из одного офисного здания в другое почти всегда пролегает через торговые центры. Можно даже не заходить в магазин, но обходя бесконечные стенды, невольно знакомишься с новыми ароматами, платьями и туфлями. А повсеместная реклама будет постоянно напоминать о покупках. Поэтому шопинг в Гонконге чуть ли не национальный вид спорта. Суть его заключается в том, чтобы побольше заработать, а затем потратить на люксовые вещи. Те же, кто сумел противостоять искушениям шопинга, отправляются на хайкинг, прогулки по окрестным горам и холмам. Кстати, несмотря на то, что со стороны Гонконг выглядит как перенаселенные каменные джунгли, места для хайкинга там много. Ведь застроено лишь около 25% территории. Все остальное — леса, парки и луга. А 40% земли отведено под заповедники. И везде есть специальные тропинки, указатели, места для привала и даже тревожные кнопки, если вдруг понадобится вызвать спасателей. Гонконг динамичный, занятой, успешный, практичный и в то же время любящий со вкусом отдохнуть город. Кому-то нравится бешеный ритм и суета этого города, кого-то Гонконг разочаровывает, но грустить и хандрить Гонконг не позволит никому.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Es gulēt buina galava. 21 ноября. Рига. Шауми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми Арена. Билеты на Билетсервис.ов.

0: над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Тарифы на теплоэнергию в Латвии в этом отопительном сезоне в среднем могут быть на 5-15% выше, чем в прошлом году, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На большинстве предприятий рост будет умеренным, отметил Виттенбергс. При этом он признал, что в отдельных самоуправлениях тарифы могут вырасти существенно. Централизованное теплоснабжение в Латвии обеспечивают около 60 предприятий, и тарифы в разных местах значительно различаются. По словам министра, стоимость составляет от примерно 60 евро до 140-150 евро за мегаватт-час. Министерство климата и энергетики предлагает в предстоящем отопительном сезоне увеличить размер жилищного пособия и расширить круг его получателей. Кроме того, на время отопительного сезона предлагается увеличить коэффициенты, используемые при расчете жилищного пособия. Сейчас жилищное пособие получают около 31 тысячи домохозяйств. Министерство прогнозирует, что предлагаемые изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств, а размер пособия может увеличиться на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка «Цитаделы». Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. В четверг, 17 сентября, в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Ближе к вечеру небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: International House Riga Sattva. Уже 30 лет изучаем языки.
2: Качественно, профессионально, интересно. Десятка на экзамене – это реально.
1: Приходите, будет классно. See you soon at International House Riga Sattva.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Моне и Мане.
2: Знаменитых художников Моне и Мане путали еще с тех пор, когда они были живы. Это и неудивительно, ведь у них похожи не только фамилии. Оба они родились в Париже, увлекались противоречивым современным искусством, ухаживали за одними и теми же дамами, а также частенько появлялись вместе, так как были приятелями. Иногда путали Моне и Мане даже их знакомые, так как оба живописца носили бороды. Распространенная в интернете шуточная «краткая история искусства» предлагает такое правило, чтобы различить двух импрессионистов. Моне – пятна, Мане – люди. Отчасти это так и есть. Клод Мане довольно много изображал пейзажи, а Эдуард Мане – людей. На самом же деле у обоих мастеров есть картины как с людьми, так и без. Поэтому искусствоведы советуют пристальнее присмотреться к другим элементам полотна, таким как стиль, цвет, свет и объем. Несмотря на то, что оба художника творили в жанре импрессионизма, стиль их картин отличается. Так, Эдуард Мане всегда был значительно ближе к реализму. Его картины более четки и точны, поэтому чем более реалистично выглядит полотно, тем больше вероятность, что его автором был Эдуард Мане. Творчество Клода Моне, напротив, очень далеко от реалистичного изображения действительности. Этот художник стремился изобразить подвижность и изменчивость этого мира. В картинах Моне, как правило, нет четких линий. Они выполнены крупными, широкими мазками. Отсюда и шуточное правило про Моне – пятна.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Би-2 начинают новое путешествие. 14 марта они привезут в Ригу новую программу «Путешествие вокруг Солнца». Песни о нашем времени и все любимые хиты. Би-2 в Риге. 14 марта. Xiaomi-арена. Билеты на bilishuservice.lv. 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper.

0: to the company store.
1: Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

«Мелодии легенды» на радио «Мелодия». История этой мелодии тесно связана с фильмом Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже». Но музыка Гатто Барбьери давно вышла за пределы экрана, как будто она тоже решила пожить свою отдельную жизнь. Горячую, томную, полную боли и страсти. Когда в 1972 году фильм с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер вызвал скандал в мире кино, было еще кое-что, от чего нельзя было отвести взгляд. Или, точнее, слух. Это был саундтрек к фильму.

Автор музыки Гато Барбьери, аргентинский джазмен, тенор-саксофонист с прозвищем «Кот», который он получил за ночные прыжки из клуба в клуб в молодости. В 50-х он начинал как ученик Лало Шифрина, а в 60-х играл фри-джаз с Джоном Черри и записывался с Карлой Блей. Но именно эта мелодия, одна из самых узнаваемых тем в истории кино, принесла ему мировую известность и Грэмми. В этой музыке нет прямого танго, но есть томное ожидание, дыхание страсти, парижская сырость и безысходность. Смоки-сакс, оркестровая дымка, меланхоличная вибрация – все это вместе передает ощущение бессознательной тяги, которая, собственно, и стала темой фильма. Интересно, что аранжировкой занимался Оливер Нельсон, американский композитор и дирижер, один из тех, кто привносил академизм в джаз. И это слышно. Музыка одновременно спонтанна и выверена, как импровизация, сделанная по строгой партитуре. Кстати, в альбом с саундтреком фильма вошла и сторонняя вещь — «Sixpenny Ride» британского композитора Тревора Данкана. Но именно тема Барбьери стала визитной карточкой картины.

Фильм получил 2 номинации на «Оскар» – за режиссуру и за актерскую работу Марлона Брандо. Кстати, выдвинули его на «Оскар» в последний раз. Музыка в номинации не фигурировала, но звучала дольше, чем любой диалог в фильме, и осталась навсегда.

Это не просто саундтрек к фильму, это саундтрек к моментам, которые не рассказывают словами. Только звуком, только взглядом, только телом. Именно так работает музыка в последнем танце.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетсервис.

0: Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В прошлом году девятиклассники лучше всего справлялись с заданиями по естественным наукам, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание, а сложнее всего им давались задания на применение навыков, свидетельствуют обобщенные данные Государственного агентства развития образования. В среднем ученики набрали за диагностическую работу по естественным наукам 45%, в частности по биологии 49,5%, по физике 43,5%, а по химии 42,5%. Средний результат по естественным наукам в прошлом году был самым низким среди основных проверочных работ, которые должны были пройти выпускники основной школы. Для сравнения, средний результат выпускников 9 классов на централизованном экзамене по латышскому языку составил 56%, по математике 55%, а на мониторинговой работе по английскому языку 70%. В этом учебном году девятиклассники уже будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. При этом пока для сдачи экзамена по естественным наукам ученикам основной школы еще не потребуется набрать минимальный проходной балл, в отличие от экзаменов по математике и латышскому языку. В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20 и более процентов, заявил председатель правления Рига Силтумс Калвис Калнинш. Он подчеркнул, что Рига Силтумс уже закупил более 70% необходимого для отопительного сезона природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28,5 евро за мегаватт-час. Калнинш отметил, что в случае с биотопливом проблема заключается не в его физической доступности, а в цене. По текущим оценкам Рига Силтумс, тариф на теплоэнергию с декабря может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск повышения тарифа связан именно с удорожанием энергоресурсов. Калнинш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, то есть в 2,5 раза. Он подчеркнул, что эра дешевого природного газа в теплоснабжении Риги закончилась, поэтому в будущем большее значение будут иметь местные энергоресурсы, электрификация, рекуперация и накопление тепла. В четверг, 17 сентября, в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Ближе к вечеру небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Во вторник правительство отложило рассмотрение информационного доклада Министерства сообщения, в котором представлены различные варианты закрытия или замены дорожных знаков, указывающих направление на Россию и Беларусь. В министерстве пояснили, что рассмотрение вопроса было отложено, так как требовалось уточнить сроки и стоимость реализации предложенных мер. В докладе отмечается, что Министерство сообщения будет постепенно снижать заметность названий населенных пунктов, расположенных в России и Беларуси, на дорожных знаках национальной сети автодорог, при условии, что это не поставит под угрозу безопасность дорожного движения и не нарушит работу системы навигации. По данным предприятия «Латвия Свалсцели», в сети государственных автодорог выявлено в общей сложности 235 таких дорожных знаков. Согласно последним данным Евростат, в Исландии ежегодно приходится около 25 ночевок туристов на одного жителя. В Дании и Эстонии порядка 5, а в Финляндии и Литве около 3. В Латвии же на одного жителя приходится примерно 2 туристических ночевки. И это самый низкий показатель в северной части Европы. К сожалению, мы серьезно отстаем не только от далекого Средиземноморья. Мы уступаем даже ближайшим соседям. Отметила директор по стратегическим партнерствам Riga Waterfront Ева Иване. В целом туризм формирует около 3,5% ВВП в Евросоюзе, тогда как в Латвии его вклад значительно меньше. Мы часто говорим, что нужно больше рекламы, но посмотрим на опыт городов типа Хельсинки, Копенгагена и Таллина, которым за последние 15-20 лет действительно удалось увеличить туристический поток. Их опыт показывает, что людей в меньшей степени привлекают рекламные кампании. Гораздо чаще нужен конкретный повод приехать в определенную дату, мероприятие, фестиваль или событие, ради которого стоит запланировать поездку именно в этот город, отметила Ивана. По ее словам, у Копенгагена и Хельсинки есть собственный календарь событий. Зимой города не замирают в ожидании рождественской ярмарки, а наполняют все месяцы событиями, о которых активно рассказывают. Нам тоже крайне необходим регулярный узнаваемый календарь событий, такой, ради которого гость планирует поездку заранее. И именно этот календарь нужно активно продвигать, подчеркнула Ивана. В четверг, 17 сентября, в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Ближе к вечеру небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер

Западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Из-за зависимости государственные органы безопасности нередко отказывают в доступе к гостайне или аннулируют его. Служба защиты Конституции сообщила, что согласно закону доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, не предоставляется лицам, у которых выявлены психические или поведенческие расстройства, в том числе связанные с употреблением алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ. Такие нарушения могут подставить под сомнение способность человека соблюдать требования по защите государственной тайны. В свою очередь, служба государственной безопасности сообщила, что в прошлом году зависимости, в том числе алкогольная, стали самой распространенной причиной отказа в предоставлении или аннулировании допуска к государственной тайне. Из 39 человек, которым в прошлом году был закрыт допуск к гостайне, у 22 допуск был отозван или не выдан именно из-за выявления зависимости от алкоголя, азартных игр или наркотиков. По оценке службы госбезопасности, должностные лица с зависимостями могут стать легкой мишенью для спецслужб враждебных государств, поскольку такими людьми легче манипулировать. В прошлом году девятиклассники лучше всего справлялись с заданиями по естественным наукам, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание, а сложнее всего им давались задания на применение навыков, свидетельствуют обобщенные данные Государственного агентства развития образования. В среднем ученики набрали за диагностическую работу по естественным наукам 45%, в частности по биологии 49,5%, по физике 43,5%, а по химии 42,5%. Средний результат по естественным наукам в прошлом году был самым низким среди основных проверочных работ, которые должны были пройти выпускники основной школы. Для сравнения, средний результат выпускников 9 классов на централизованном экзамене по латышскому языку составил 56%, по математике 55%, а на мониторинговой работе по английскому языку 70%. В этом учебном году девятиклассники уже будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. При этом пока для сдачи экзамена по естественным наукам ученикам основной школы еще не потребуется набрать минимальный проходной балл, в отличие от экзаменов по математике и латышскому языку. В четверг, 17 сентября, в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. Ближе к вечеру небо прояснится. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Радио «Мелодия». Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Дождь будет перемещаться из Курзема на восток страны. Южный ветер сменится на юго-западный, западный от 2 до 7, на побережье порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В четверг днем облачность уменьшится, местами возможны кратковременные дожди. В первой половине дня на юго-востоке Латгалы сохранится облачная и дождливая погода. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, в Курземе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге в четверг ожидается переменная облачность. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер западный, юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство во вторник поддержало подготовленный Министерством сообщения проект распоряжения, который предусматривает выделение дополнительных 9 854 тысяч евро на обеспечение непрерывности услуг общественного транспорта. Финансирование необходимо, чтобы обеспечить выполнение действующих договоров об услугах общественного транспорта, сохранить сеть маршрутов регионального значения в объеме 2025 года и обеспечить непрерывность услуг общественного транспорта до конца 2026 года. Президент Латвии Ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошиньекс сообщил, что несмотря на решение правительства, акция протеста перевозчиков в среду, 16 сентября, состоится, поскольку выделенные средства – это непокрытые обязательства государства в этом году, в то время как перевозчики требуют изменения индексации долгосрочных договоров и обеспечения дополнительного финансирования для покрытия значительного роста расходов. В министерстве сообщают, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования на региональные перевозки Министерство сообщения в сотрудничестве с автотранспортной дирекцией, Советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложение по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе. В целом, чтобы устранить многолетнюю нехватку финансирования и решить наболевшие проблемы, отрасли необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, что предстоит оценить в контексте возможностей текущего бюджета. Для некоторых перевозчиков, которые примут участие в акции протеста в среду 16 сентября, размер штрафа за невыполнение рейсы может превысить 100 тысяч евро, сообщил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Он отметил, что договоры с перевозчиками предусматривают штрафные санкции за невыполненные рейсы. У каждого перевозчика разное количество рейсов, однако предварительные расчеты автотранспортной дирекции показывают, что для некоторых штраф может превысить 100 тысяч евро. В свою очередь Ошиньекс заявил, что перевозчики считаются с тем, что к ним применят штраф. Но акция протеста – это шаг отчаяния, потому что перевозчики хотят добросовестно выполнять условия договора, а не расторгать их, так как это не решит проблему с увеличением бюджетной базы. В акции протеста «День без регионального общественного транспорта» примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, что затронет до 60 тысяч пассажиров. Перевозчики, которые примут участие в акции, не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправление. Информация об отмененных рейсах доступна на сайтах и в социальных сетях перевозчиков, а также на сайте автотранспортной дирекции. Снизить ставку налога на добавленную стоимость на топливо в Латвии невозможно без конфликта с правилами Европейского Союза, сообщили в Министерстве финансов, комментируя предложение снизить ставку НДС на топливо с 21 до 12% до конца этого года. Минфин поясняет, что НДС является гармонизированным налогом в ЕС. Его применение регулируется директивой по НДС, которая не предусматривает возможности снижения ставки налога на топливо. Это означает, что возможности Латвии таким образом сдержать рост цен на топливо зависит не только от политического решения правительства или Сейма, поскольку применение НДС во всем ЕС определяется общими правилами. Во вторник правительство утвердило порядок содержания, учета и дрессировки собак, которые когда-либо нападали на людей или других животных. Новые требования призваны снизить угрозу общественной безопасности и будут действовать в период административного производства или уголовного процесса. В частности, таких собак нельзя будет оставлять без присмотра в общественных местах, а их владельцы должны будут пройти обучение. Министерство земледелия указывает, что собаку, напавшую на другое животное или человека, который находится во время административного производства или уголовного процесса во владении владельца или держателя, необходимо будет выгуливать таким образом, чтобы предотвратить возможный риск повторного нападения. Такую собаку необходимо выгуливать на прочном поводке, длина которого обеспечивает эффективный контроль над животным в конкретной ситуации. В местах с интенсивным движением людей собака должна находиться на коротком поводке, чтобы снизить риск угрозы для окружающих людей и животных. В свою очередь, на территориях, где мало людей и отсутствует угроза для окружающих, новые правило, разрешают использовать более длинный поводок. Это позволит собаке свободнее двигаться и проявлять естественное поведение. Кроме того, на собаку необходимо будет надеть намордник с закрытой передней частью, не позволяющий укусить человека или другое животное. Намордник можно не использовать, если это рекомендовал специалист по поведению собак и животное прошло обучение по слушанию. Согласно новым правилам, выгуливать собаку должен человек, достигший как минимум 18-летнего возраста и способный контролировать поведение животного. В министерстве поясняют, что совершеннолетний способен более объективно оценить конкретную ситуацию, которая может возникнуть во время прогулки, и соответствующим образом действовать с собакой, чтобы предотвратить ее нападение. Во время прогулки один человек может выгуливать только одну собаку, обеспечивая полноценное внимание и контроль над конкретным животным. При этом совместные прогулки, во время которых несколько людей выгуливают своих собак, не запрещены. Министерство земледелия отмечает, что собаку, напавшую на другое животное или человека, нельзя будет оставлять без присмотра за пределами территории, находящейся во владении владельца или держателя. Например, запрещается оставлять такую собаку, привязанную у магазина или в другом общественно доступном месте. Новые правила также предусматривают, что владелец или держатель, проявивший агрессию собаки, должен будет пройти с ней обучение по послушанию. Обучение должно быть пройдено в течение 12 месяцев после вступления решения в силу. С прошлого года на 3 процентных пункта уменьшилась доля жителей Латвии, считающих, что они хорошо знают свои права, свидетельствуют данные исследования «Измерение правовой грамотности 2026», проведенного исследовательской компанией Berk Research. В исследовании этого года 52% опрошенных выразили мнение, что хорошо знают свои права, тогда как в прошлом году такой ответ дали 55%. В этом году полностью информированными о своих правах и обязанностях чувствуют себя 4,2%. Респондентов. В прошлом году 6%. 33% опрошенных оценивают свою информированность о правах как слабую. 4% указали, что не информированы о них вовсе. Ниже всего свою правовую грамотность оценивают люди с незаконченным основным образованием и жители с низкими доходами. 40% респондентов в обеих группах отметили, что не осведомлены о своих правах. В свою очередь, среди жителей, имевших за последние 3 года опыт решения юридических вопросов, 60% оценивают свои знания как хорошие, 5% как полностью достаточные, 31% как слабые. Существенной проблемой остается информированность о возможности получения юридической помощи, гарантируемой государством. 67% опрошенных признают, что не знают о такой возможности, и лишь около 29% о ней осведомлены. Вместе с тем жителям стало труднее находить информацию о своих правах. В группе респондентов, имевших с 2025 года опыт решения юридических вопросов, доля людей, указавших, что необходимую информацию найти легко, за год сократилось с 56% до 46%. В целом 44% опрошенных отмечают, что информацию о своих правах найти легко, тогда как 34% считают, что найти ее не так-то просто. Кроме того, 54% респондентов указывают, что в целом скорее трудно или очень трудно понять юридическую информацию, предоставляемую госучреждениями и связанную с соблюдением различных прав. На трудности с поиском информации о своих правах чаще указывают люди с более низким уровнем образования, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, сеньоры и лица с низкими доходами. GPT-чат и другие инструменты искусственного интеллекта в качестве источника информации о правах в этом году упомянули 6,8% опрошенных, тогда как в прошлом году их доля составляла 1,1%. В целом индекс правовой грамотности в этом году составил 9,67 балла по 16-бальной шкале. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В прошлом году девятиклассники лучше всего справлялись с заданиями по естественным наукам, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание, а сложнее всего им давались задания на применение навыков, свидетельствуют обобщенные данные Государственного агентства развития образования. В среднем ученики набрали за диагностическую работу по естественным наукам 45%, в частности по биологии 49,5%, по физике 43,5%, а по химии 42,5%. Средний результат по естественным наукам в прошлом году был самым низким среди основных проверочных работ, которые должны были пройти выпускники основной школы. Для сравнения, средний результат выпускников 9 классов на централизованном экзамене по латышскому языку составил 56%, по математике 55%, а на мониторинговой работе по английскому языку 70%. В этом учебном году девятиклассники уже будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. При этом пока для сдачи экзамена по естественным наукам ученикам основной школы еще не потребуется набрать минимальный проходной балл, в отличие от экзаменов по математике и латышскому языку. В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20 и более процентов, заявил председатель правления Рига Силтумс Калвис Калнинш. Он подчеркнул, что Рига Силтумс уже закупил более 70% необходимого для отопительного сезона природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28,5 евро за мегаватт-час. Калнинш отметил, что в случае с биотопливом проблема заключается не в его физической доступности, а в цене. По текущим оценкам Рига Силтумс, тариф на теплоэнергию с декабря может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск повышения тарифа связан именно с удорожанием энергоресурсов. Калнинш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, то есть в 2,5 раза. Он подчеркнул, что эра дешевого природного газа в теплоснабжении Риги закончилась, поэтому в будущем большее значение будут иметь местные энергоресурсы, электрификация, рекуперация и накопление тепла. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль, ими ежедневно пользуются 55% опрошенных детей. Все более распространенными становятся цифровые платежные решения. Так, 53% детей используют физическую банковскую карту, а 21% – платежную карту, привязанную к смартфону. Согласно последним данным Евростат, в Исландии ежегодно приходится около 25 ночевок туристов на одного жителя. В Дании и Эстонии порядка 5, а в Финляндии и Литве около 3. В Латвии же на одного жителя приходится примерно 2 туристических ночевки. И это самый низкий показатель в северной части Европы. К сожалению, мы серьезно отстаем не только от далекого Средиземноморья, мы уступаем даже ближайшим соседям. Отметила директор по стратегическим партнерствам Riga Waterfront Ева Иване. В целом туризм формирует около 3,5% ВВП в Евросоюзе, тогда как в Латвии его вклад значительно меньше. Мы часто говорим, что нужно больше рекламы, но посмотрим на опыт городов типа Хельсинки, Копенгагена и Таллина, которым за последние 15-20 лет действительно удалось увеличить туристический поток. Их опыт показывает, что людей в меньшей степени привлекают рекламные кампании. Гораздо чаще нужен конкретный повод приехать в определенную дату, мероприятие, фестиваль или событие, ради которого стоит запланировать поездку именно в этот город, отметила Иване. По ее словам, у Копенгагена и Хельсинки есть собственный календарь событий. Зимой города не замирают в ожидании рождественской ярмарки, а наполняют все месяцы событиями, о которых активно рассказывают. Нам тоже крайне необходим регулярный узнаваемый календарь событий, такой, ради которого гость планирует поездку заранее. И именно этот календарь нужно активно продвигать, подчеркнула Иване. Тарифы на теплоэнергию в Латвии в этом отопительном сезоне в среднем могут быть на 5-15% выше, чем в прошлом году, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На большинстве предприятий рост будет умеренным, отметил Виттенбергс. При этом он признал, что в отдельных самоуправлениях тарифы могут вырасти существенно. Централизованное теплоснабжение в Латвии обеспечивают около 60 предприятий, и тарифы в разных местах значительно различаются. По словам министра, стоимость составляет от примерно 60 евро до 140-150 евро за мегаватт-час. Министерство климата и энергетики предлагает в предстоящем отопительном сезоне увеличить размер жилищного пособия и расширить круг его получателей. Кроме того, на время отопительного сезона предлагается увеличить коэффициенты, используемые при расчете жилищного пособия. Сейчас жилищное пособие получают около 31 тысячи домохозяйств. Министерство прогнозирует, что предлагаемые изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств, а размер пособия может увеличиться на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Из-за зависимости государственные органы безопасности нередко отказывают в доступе к гостайне или аннулируют его. Служба защиты Конституции сообщила, что согласно закону доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, не предоставляется лицам, у которых выявлены психические или поведенческие расстройства, в том числе связанные с употреблением алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ. Такие нарушения могут подставить под сомнение способность человека соблюдать требования по защите государственной тайны. В свою очередь, служба государственной безопасности сообщила, что в прошлом году зависимости, в том числе алкогольная, стали самой распространенной причиной отказа в предоставлении или аннулировании допуска к государственной тайне. Из 39 человек, которым в прошлом году был закрыт допуск к гостайне, у 22 допуск был отозван или не выдан именно из-за выявления зависимости от алкоголя, азартных игр или наркотиков. По оценке службы госбезопасности, должностные лица с зависимостями могут стать легкой мишенью для спецслужб враждебных государств, поскольку такими людьми легче манипулировать. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Проверив 5 предназначенных для детей программ вторичной амбулаторной медицинской помощи в регионах, государственный контроль в ходе ревизии пришел к выводу, что в 71% случаев лечебные учреждения соответствующие услуги детям фактически не предоставляют. С 2026 года созданы 14 отдельных программ вторичной амбулаторной медпомощи для детей. Однако госконтроль отмечает, что планирование и финансирование пока не обеспечивает фактическую доступность услуг. Например, при поиске кардиолога для ребенка на сайте электронной регистратуры указывается 12 лечебных учреждений, хотя на самом деле детей принимает только одно. Часть врачей детей не принимает вообще, другие устанавливают возрастные ограничения. Информация на сайте обновляется раз в месяц с задержкой, поэтому указанное время ожидания не всегда соответствует реальной ситуации. В целом ревизия показала, что охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. Государство не определило, какие услуги амбулаторной помощи должны быть доступны в разных частях Латвии. Услуги планируются фрагментарно, без достаточной информации о потребностях детей и доступном медперсонале. Каждому лечебному учреждению оставлено на усмотрение, какие услуги и каким группам пациентов – детям, взрослым или обеим группам – предоставлять. Госконтроль также отмечает, что объем услуг в значительной степени определяется количеством ранее оказанных услуг, а не фактическими потребностями детей и возможностями лечебных учреждений. В 2024 году государство потратило на амбулаторное медобслуживание детей 93 миллиона евро, а семьи за платные услуги для детей заплатили еще как минимум 14,5 миллионов евро. Госконтроль отмечает, что 69% детских врачей Латвии работают в Риге, где предоставляется 79% оплачиваемых государством услуг вторичной амбулаторной помощи детям. В ряде медицинских областей в регионах детских врачей нет, поэтому услуги детям часто оказывают врачи общие специальности. В среднем каждый рабочий день примерно 350 детей из регионов едут в Ригу за оплачиваемой государством вторичной амбулаторной помощью. Для семей это означает расходы на транспорт, питание, иногда и проживание. Родителям приходится пропускать работу, детям – учебу. По оценке ревизоров, в регионах необходимо обеспечить детей основными специалистами и педиатрами. Более сложные, редкие услуги сконцентрировать там, где можно обеспечить необходимый опыт и качество. Сейчас сейчас такой четкой сети услуг нет. Недостатки выявлены в первичном здравоохранении. При этом ситуация может еще больше обостриться нехваткой семейных врачей. К 2030 году договор с Национальной службой здравоохранения планируют расторгнуть 156 практик семейных врачей. Это 13%. Однако на этих территориях не нашлось желающих их перенять. В этих практиках зарегистрировано более 32 тысяч детей. Проблемы есть и в детской стоматологии. В 2024 году государство потратило на нее 33 миллиона 500 тысяч евро, однако оплачиваемую государством гигиену зубов получили только 36%. Стоматологические услуги – 38% детей. В регионах лечение зубов в среднем приходится ждать от 35 до 100 дней, в отдельных случаях – год и дольше. В прошлом году учащиеся 9 классов в диагностической работе по естественным наукам лучше справлялись с заданиями, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание. Хуже с заданиями на применение навыков, свидетельствует информация, обобщенная Государственным агентством развития образования. В диагностической работе по естественным наукам школьники в среднем набрали 44,8%. Средний результат по естественным наукам в прошлом году был самым низким. Среди крупных проверочных работ, которые должны были сдавать выпускники основной школы. Для сравнения, на централизованном экзамене по латышскому языку результат выпускников 9 классов в среднем составил 56,2%, на экзамене по математике 54,8%, на мониторинговой работе по английскому языку 70%. В части диагностической работы по естественным наукам, посвященной знаниям и пониманию, средний результат составил 56,8%, а в части, посвященной навыкам, лишь 35,7%. Еще более выраженная разница наблюдается при оценке успеваемости учащихся в различных аспектах грамотности. Лучший результат был в категории «знает и понимает» – 54,7%. Самый низкий – в категории «рассуждает аналитически» – 29,2%. В трех областях естественных наук результаты были сравнительно схожими. По биологии школьники в среднем набрали 49,5%, по физике – 43,6%. По химии – 42,3%. В этом учебном году ученики 9 классов будут сдавать уже централизованный экзамен по естественным наукам. В отличие от мониторинговых работ, на экзамене присутствуют внешние наблюдатели, поэтому его проведение и результаты можно считать более объективными. Кроме того, школы могут использовать результат экзамена в качестве критерия отбора при приеме учащихся в 10 класс, поясняет Госагентство развития образования. За сдачу централизованного экзамена ученикам выдается сертификат. В этом году на экзамене по естественным наукам от учеников основной школы еще не потребуют достичь минимального порога, чтобы экзамен считался сданным, в отличие от экзаменов по математике и латышскому языку. Содержание и структура экзамена будут схожи с прошлогодней диагностической работой, поэтому можно говорить, что педагоги школы постепенно ознакомились с содержанием потенциальной государственной проверочной работы, отмечает Госагентство. Планируется, что экзамен будет в равных долях включать содержание по биологии, физики и химии. На каждый из этих учебных предметов отведено примерно 35% экзамена. Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода решил поддержать требования обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы для всех работников здравоохранения, организовать акцию протеста, пикет у Кабинета министров, а также потребовать отставки министра здравоохранения Хасама Абумери. Профсоюз неоднократно обращался в Министерство здравоохранения, обращая внимание на недостаточную оплату труда, нехватку персонала, чрезмерную рабочую нагрузку. Профсоюз потребовал обеспечить в госбюджете 2027 года повышение заработной платы всех работников здравоохранения не менее чем на 30%, включив необходимое финансирование в тарифы на оплачиваемые государством услуги здравоохранения. Профсоюз также потребовал пересмотреть правила Кабмина о минимальной месячной заработной плате и специальной доплате для работников сферы здравоохранения, а также ввести механизм регулярного пересмотра заработной платы. В сентябре Минздрав проинформировал профсоюз, что для повышения зарплат на 25,4% необходимо 228 миллионов 700 тысяч евро. Участники встречи признали серьезность ситуации, однако решение о выделении финансирования принято не было, как и не был определен план дальнейших действий или срок принятия решения. В проекте ответа Кабмина по госбюджету на 2027 год признана потребность в дополнительном финансировании отрасли здравоохранения в размере 663 миллиона евро. Однако на человеческие ресурсы указана потребность лишь в объеме 45 миллионов 200 тысяч евро. В проекте не определен фактический объем выделяемого финансирования, отмечает Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода. Совет также решил организовать у здания Кабмина пикет с соблюдением требований закона о собраниях, шествиях, пикетах. Одновременно Совет профсоюза решил выразить недоверие министру здравоохранения Абумери, потребовать его отставки, указывая на неспособность министра добиться конкретного, достаточного и финансово обеспеченного решения правительства для предотвращения кризиса в здравоохранении. В решении Совета профсоюза указано, что цель, установленная в основных положениях общественного здравоохранения на 2021-2027 годы, достичь в 2027 году государственного финансирования здравоохранения в размере 6% от ВВП, не будет выполнена. Также не введена предусмотренная в основных положениях ежегодная индексация целевых зарплат медработников в соответствии с ростом заработной платы в стране. Если правительство не примет конкретных и финансово обеспеченных решений о финансировании здравоохранения и повышении заработной платы всех работников отрасли, Бюро профсоюза поручено созвать внеочередное заседание Совета для принятия решения о дальнейших мерах по защите коллективных интересов, предусмотренных нормативными актами. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода обращает внимание на то, что в докладе Европейской комиссии по Латвии за этот год констатированы недостаточное госфинансирование здравоохранения и существенная нехватка человеческих ресурсов. На 1000 жителей в Латвии приходится 3,4 врача и 4,2 медсестры по сравнению с показателем 4,3 врача и 7,6 медсестры в среднем по Евросоюзу соответственно. Кроме того, более 40% врачей и медсестер в Латвии в возрасте 55 лет и старше. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В связи с ростом цен на энергоресурсы, тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20 и более процентов, заявил председатель правления Рига Силтумс Калвис Калнинш. Он подчеркнул, что Рига Силтумс уже закупил более 70% необходимого для отопительного сезона природного газа в среднем по 46 евро за мегаватт-час, а 33% необходимого биотоплива в среднем по 28,5 евро за мегаватт-час. Калнинш отметил, что в случае с биотопливом проблема заключается не в его физической доступности, а в цене. По текущим оценкам Рига Силтумс, тариф на теплоэнергию с декабря может вырасти на 20-30%. Цель предприятия – не допустить роста тарифа более чем на 30%. Самый существенный риск повышения тарифа связан именно с удорожанием энергоресурсов. Калнинш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за мегаватт-час, то есть в 2,5 раза. Он подчеркнул, что эра дешевого природного газа в теплоснабжении Риги закончилась, поэтому в будущем большее значение будут иметь местные энергоресурсы, электрификация, рекуперация и накопление тепла. Большинство детей школьного возраста в Латвии имеют небольшие накопления, свидетельствуют данные исследования Банка Цитаделы. Согласно результатам опроса, чаще всего дети копят деньги на крупные покупки. Каждый третий латвийский ребенок откладывает деньги на телефон, велосипед, компьютер или другую дорогостоящую вещь. Почти столь же популярной целью накоплений являются хобби. Третьей по популярности категории являются закуски и сладости. За ними следуют одежда и аксессуары, а также билеты на различные мероприятия. Исследование показывает, что размер детских накоплений в целом остается небольшим. У каждого четвертого ребенка сумма сбережений не превышает 50 евро. Еще 22% детей накопили от 51 до 100 евро. И столько же имеют сбережения в размере от 101 до 500 евро. В банке отмечают, что развитие технологий меняет финансовые привычки детей. Хотя наличные деньги по-прежнему сохраняют важную роль,

часть реализации предложенных мер. В докладе отмечается, что Министерство сообщения будет постепенно снижать заметность названий населенных пунктов, расположенных в России и Белоруссии, на дорожных знаках национальной сети автодорог, при условии, что это не поставит под угрозу безопасность дорожного движения и не нарушит работу системы навигации. По данным предприятия «Латвиасфальцели», в сети государственных автодорог выявлено в общей сложности 235 таких дорожных знаков. Согласно последним данным Евростат, в Исландии ежегодно приходится около 25 ночевок туристов на одного жителя, в Дании и Эстонии порядка 5, а в Финляндии и Литве около 3. В Латвии же на одного жителя приходится примерно 2 туристических ночевки, и это самый низкий показатель в северной части Европы. К сожалению, мы серьезно отстаем не только от далекого Средиземноморья, мы уступаем даже ближайшим соседям, отметила директор по стратегическим партнерствам Riga Waterfront Ева Иване. В целом туризм формирует около 3,5% ВВП в Евросоюзе, тогда как в Латвии его вклад значительно меньше. Мы часто говорим, что нужно больше рекламы, но посмотрим на опыт городов типа Хельсинки, Копенгагена и Таллина, которым за последние 15-20 лет действительно удалось увеличить туристический поток. Их опыт показывает, что людей в меньшей степени привлекают рекламные кампании. Гораздо чаще нужен конкретный повод приехать в определенную дату, мероприятие, фестиваль или событие, ради которого стоит запланировать поездку именно в этот город, отметила Иване. По ее словам, у Копенгагена и Хельсинки есть собственный календарь событий. Зимой города не замирают в ожидании рождественской ярмарки, а наполняют все месяцы событиями, о которых активно рассказывают. Нам тоже крайне необходим регулярный узнаваемый календарь событий, такой, ради которого гость планирует поездку заранее. И именно этот календарь нужно активно продвигать, подчеркнула Иване. Тарифы на теплоэнергию в Латвии в этом отопительном сезоне в среднем могут быть на 5-15% выше, чем в прошлом году, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На большинстве предприятий рост будет умеренным, отметил Виттенбергс. При этом он признал, что в отдельных самоуправлениях тарифы могут вырасти существенно. Централизованное теплоснабжение в Латвии обеспечивают около 60 предприятий, и тарифы в разных местах значительно различаются. По словам министра, стоимость составляет от примерно 60 евро до 140-150 евро за мегаватт-час. Министерство климата и энергетики предлагает в предстоящем отопительном сезоне увеличить размер жилищного пособия и расширить круг его получателей. Кроме того, на время отопительного сезона предлагается увеличить коэффициенты, используемые при расчете жилищного пособия. Сейчас жилищное пособие получают около 31 тысячи домохозяйств. Министерство прогнозирует, что предлагаемые изменения позволят претендовать на поддержку еще 28-38 тысячам домохозяйств, а размер пособия может увеличиться на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства. Из-за зависимости государственные органы безопасности нередко отказывают в доступе к гостайне или аннулируют его. Служба защиты Конституции сообщила, что согласно закону доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, не предоставляется лицам, у которых выявлены психические или поведенческие расстройства, в том числе связанные с употреблением алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ. Такие нарушения могут подставить под сомнение способность человека соблюдать требования по защите государственной тайны. В свою очередь, служба государственной безопасности сообщила, что в прошлом году зависимости, в том числе алкогольная, стали самой распространенной причиной отказа в предоставлении или аннулировании допуска к государственной тайне. Из 39 человек, которым в прошлом году был закрыт допуск к гостайне, у 22 допуск был отозван или не выдан именно из-за выявления зависимости от алкоголя, азартных игр или наркотиков. По оценке службы госбезопасности, должностные лица с зависимостями могут стать легкой мишенью для спецслужб враждебных государств, поскольку такими людьми легче манипулировать. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Правительство во вторник поддержало подготовленный Министерством сообщения проект распоряжения, который предусматривает выделение дополнительных 9 миллионов 854 тысяч евро на обеспечение непрерывности услуг общественного транспорта. Финансирование необходимо, чтобы обеспечить выполнение действующих договоров об услугах общественного транспорта, сохранить сеть маршрутов регионального значения в объеме 2025 года и обеспечить непрерывность услуг общественного транспорта до конца 2026 года. Президент Латвии Ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошиньекс сообщил, что несмотря на решение правительства, акция протеста перевозчиков в среду, 16 сентября, состоится, поскольку выделенные средства – это непокрытые обязательства государства в этом году, в то время как перевозчики требуют изменения индексации долгосрочных договоров и обеспечения дополнительного финансирования для покрытия значительного роста расходов. В министерстве сообщают, что для решения многолетней проблемы нехватки финансирования на региональные перевозки Министерство сообщения в сотрудничестве с автотранспортной дирекцией, Советом по общественному транспорту и представителями отрасли готовит предложение по стабилизации ситуации в среднесрочной перспективе. В целом, чтобы устранить многолетнюю нехватку финансирования и решить наболевшие проблемы, отрасли необходимо дополнительно около 15 миллионов евро, что предстоит оценить в контексте возможностей текущего бюджета. Для некоторых перевозчиков, которые примут участие в акции протеста в среду 16 сентября, размер штрафа за невыполнение рейсы может превысить 100 тысяч евро, сообщил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Он отметил, что договоры с перевозчиками предусматривают штрафные санкции за невыполненные рейсы. У каждого перевозчика разное количество рейсов, однако предварительные расчеты автотранспортной дирекции показывают, что для некоторых штраф может превысить 100 тысяч евро. В свою очередь, Ошиньекс заявил, что перевозчики считаются с тем, что к ним применят штраф. Но акция протеста – это шаг отчаяния, потому что перевозчики хотят добросовестно выполнять условия договора, а не расторгать их, так как это не решит проблему с увеличением бюджетной базы. В акции протеста «День без регионального общественного транспорта» примут участие 8 перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, что затронет до 60 тысяч пассажиров. Перевозчики, которые примут участие в акции, не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправление. Информация об отмененных рейсах доступна на сайтах и в социальных сетях перевозчиков, а также на сайте автотранспортной дирекции. Снизить ставку налога на добавленную стоимость на топливо в Латвии невозможно без конфликта с правилами Европейского Союза, сообщили в Министерстве финансов, комментируя предложение снизить ставку НДС на топливо с 21 до 12% до конца этого года. Минфин поясняет, что НДС является гармонизированным налогом в ЕС. Его применение регулируется директивой по НДС, которая не предусматривает возможности снижения ставки налога на топливо. Это означает, что возможности Латвии таким образом сдержать рост цен на топливо зависит не только от политического решения правительства или Сейма, поскольку применение НДС во всем ЕС определяется общими правилами. Во вторник правительство утвердило порядок содержания, учета и дрессировки собак, которые когда-либо нападали на людей или других животных. Новые требования призваны снизить угрозу